0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

Сердце забрала так искренне. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

Сердце забрала так искренняя. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

земли. Моя любовь, цветок в начале мая, и все в слезах предутренней росы. Дыханием губ ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

Хьячини кола, аниш каредир худу, харула зобрат салда, ротул музыка баче. Дир хьячини кола, аниш каредир худу, харула зобрат салда, ротул музыка баче.

кула, керем борхат шир халат, мекши зян хэслуге, хаду пат изет ктоге, дихия чине кула, керем борхат шир халат, мекши зян хэслуге, хаду пат изет шоге, хэхи ама мехтуге, то хабрай абуге, талих чангу салатса, цосахти шарабдан хай, хэхи ама мехтуге, то хабрай абуге, талих чангу санатса, сосати шарадан хай.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио «Прибой». Задаем настрой.

0: жарким летом на освежающей волне. Радио «Прибой». Реклама.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама на радио.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: где-то вдалеке заревели грозы где-то в темноте.
1: Лето в Дагестане.
2: Радио Прибой.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.

0: Много голосов.
1: В Дагестане 7 часов утра.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в одном». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кому-то везет, а кому-то...
3: С Чебаном всегда везет. Покупай продукцию Чебан в промо-упаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
4: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чебан.промо.ру.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
8: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
10: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: берген гулю. У нас сегодня очень хорошая погода, и этому мы обязаны, конечно же, нашему солнышку, которое сегодня не скупится на солнечные лучи и в качестве радужного хозяина на земле сегодня распахнуло свои, скажем так, двери в мир тепла, уюта и, конечно же, солнца. Всем доброе утро, вы слушаете радио «Прибой», правильно делаете, второй день рабочей трудовой недели и 16 сегодня июня. А у микрофона Расул Алибек, в вашей компании буду до 11.00. Поехали дальше.
1: Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Сейчас в столице Дагестана светит солнце, и на данный момент температура воздуха составляет 26 градусов тепла. Северо-западном направлении ветер 2,6 метра в секунду. Северо-западного направления днем плюс 27. А в ближайшее время у нас осадков не ожидается. Так вот, данные у меня о погоде. А вот, в общем, подходя к остановке общественного транспорта, вернее, с остановки общественного транспорта до своего рабочего места, я сегодня встретил нашего соседа Митрича, он был в хорошем расположении духа, и он, значит, напевал песню. Он говорит: слушай, говорит, Рассел, говорит, я хотел тебя спросить, а кто поет песню «Течет ручей, бежит ручей»? Я говорю: ну, это Ислам Актулаев. А кто, говорит, это? Я говорю: ну, я тебе по правде скажу, это мой друг, очень хороший друг нашей радиостанции, мы лично с ним дружим. Вот это артист театра и кино, заслуженный артист Чеченской Республики. Вот. Ты, говорит, ему привет, говорит, можешь от меня передать? Я говорю: конечно, передам, никаких проблем. Вот. А вообще, говорит, я, говорит, у тебя, говорит, хотел вот что спросить. Слушай, говорит, ты смотрел фильм «Особенности национальной охоты и особенности национальной рыбалки»? Я говорю: да. Слушай, говорит, вот я, говорит, хотел у тебя спросить. Вот там, говорит, есть егерь такой, его зовут Кузьмич. Вот. Кто, говорит, он вообще? Я говорю: ну, ты знаешь, я тебе дам такую характеристику, только ты никому не рассказывай. Он говорит: нет, конечно, кому я расскажу. Я говорю: вот смотри, сугубо индивидуальный, значит, момент. По поводу фильма про особенности национальной охоты, рыбалки, про егеря Кузьмича. Это единственный человек в фильме, о котором ничего не известно. Имеет связи, чтобы посадить корову на стратегический бомбардировщик. Да, да, да, Митрич говорит. Я говорю: знаком с капитаном подводной лодки, обладает навыками диверсионной деятельности. Помнишь, да, он вернул лодку? Да, конечно, говорит. Хранит огромное количество взрывчатых веществ, ездит в Африку, что удивило даже самого генерала. Было такое, говорит Митрич, и живет в достаточно богатом доме. Теперь дальше слушай. Когда он на эмоциях после неудачной рыбалки начинает отвечать на претензии финна, языка которого он якобы не знает, то есть язык-то он знал, но никому не говорил об этом. Он не егерь. А кто он, спросил Митрич? Я говорю: скорее всего, отставной разведчик или же военный высокого ранга, который ушел на покой. Только никому, Митрич говорит, я могила.

0: Песни группы «Мираж» поет уже не одно поколение. Их образы копируют, под их музыку снимают видео. Без преувеличения, они стали легендами нашей популярной сцены. Эта группа быстро привлекла себе повышенное внимание со стороны слушателей. Образована она была в середине 80-х, но продолжает свое существование по сей день. Конечно же, за столько лет состав коллектива много раз менялся, но, как оказалось, «Мираж» соответствовал своему названию с самого начала. Великолепнейшая песня-видео только что на волнах «Радио Прибой». Спонсор нашего утра – это ювелирный дом Карджави. Вы просто приходите и наслаждайтесь тем богатым выбором, который вам представляет ювелирный дом Карджави. Временные события меняются, а драгоценности Карджави – это навсегда. Приходите, вам, несомненно, конечно же, будут рады. Адрес – город Махачкала, улица Азиза Алиева, 8.
1: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67, Ирчиказака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
2: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8 963 408 6000.
7: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
2: «Росювелир». Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Радуясь хорошей погоде, великолепной музыке и хорошему настроению, в эфирной студии появилась девушка, которую в эфире мы называем Диана Гаджиева. Диана говорит, неохота работать, ты знаешь, говорит, я говорю, подожди, Диан, работа ведь это такая вещь, которая мешает получать удовольствие от жизни, помогая получать удовольствие от жизни, так что наслаждайся жизнью. В общем, на этом мы и сошлись. Банда называется Offenbach, и они со своим овердрайвом в финале часа в нашем эфире. Давайте пройдем в час следующий, что ли?
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Нефтяники работают над загрузкой мощностей для удовлетворения внутреннего спроса. Правительство России выделило средства на восстановление объектов образования в Дагестане, и военный оркестр из Махачкалы стал абсолютным победителем всероссийского конкурса. Теперь подробно. Представители нефтяных компаний доложили о работе по максимальной загрузке производственных мощностей в целях удовлетворения внутреннего спроса. Речь об этом шла на совещании вице-премьера Александра Новака. Он поручил сформировать прогностическую модель развития ситуации на топливном рынке в региональном разрезе с максимальной детализацией всех возможных параметров, которая позволит повысить качество мониторинга и даст возможность превентивно принимать необходимые решения. Правительство России выделило более 2 миллиардов рублей на восстановление объектов образования, пострадавших от паводков в Дагестане. На эти средства построят 7 быстровозводимых зданий, 6 школ и 1 детский сад. Как сообщил премьер-министр республики Магомед Рамазанов, определены земельные участки, ведутся подготовительные работы, решаются вопросы подключения к водоснабжению, водоотведению, теплу и электричеству. В реабилитационном центре Избербаша впервые применили метод иповенции – психологическую реабилитацию через взаимодействие с лошадьми, доступную даже для маломобильных людей. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда Дагестана. В отличие от ипотерапии, новый метод не требует специальной подготовки. На занятиях участники под руководством наставников выполняют упражнения, ухаживают за лошадьми и совершают совместные прогулки. Это повышает активность и улучшает эмоциональное состояние. Военный оркестр Махачкалинского соединения Росгвардии завоевал звание абсолютного победителя всероссийского смотра конкурса военных оркестров, получив главный кубок соревнований. Коллектив под управлением народного артиста Дагестана майора Ильяса Бектимирова признан лучшим в своей категории. В Акушинском районе Дагестана в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги через село Балхар. Как сообщили в Минтрансе Дагестана, работы ведутся на участке трассы с нулевого по третий километр. Ремонт начался в январе, на сегодняшний день выполнено более 28% от общего объема работ. Их завершение запланировано на конец октября. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах. «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Походу, Диана меня спросила прямо сейчас: слушай, говорит, ты что там смотришь по телеку? Я говорю, новости смотрю. Вот новость интересная. Мальчик из Тюмени, пытаясь похоронить своего попугайчика, стал нефтяным магнатом. Да, сказала Диана. Я говорю, да что тут, да, тут просто ва-ба-бай. В эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам доброго утра.

0: хорошо.
1: Далее информация о нашем деловом партнере, а я что хотел сказать?
0: На постоянном движении.
1: В жизни не все так просто, но когда это твое, оно становится намного проще, надо лишь идти вперед, то есть...
0: Нам друг от друга снова.
1: То есть быть на постоянном движе. Филатов и Карась, очень близкая песня к нашему, значит так, местечку, потому как у нас здесь все на движах, все на движениях. 8:10, время московское, мы тоже от движух не отстаем, мы тоже движемся вперед, мы работаем. Только лучшая музыка и только для вас. В эфирной студии радио «Прибой» Расул Алибеков, всем доброго утра.
2: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна, время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

В нашем эфире красотка с точеной фигуркой, со своей несделанной и ямочками на щеках. Сандра стремительно ворвалась на сцену когда-то очень давно в составе знаменитых арабесок, ну а затем продолжила покорять хит-парады в качестве сольной исполнительницы. Выступает, кстати, до сих пор. Старые хиты звезды по-прежнему в ходу. Для многих слушателей в нашей стране они ассоциируются, конечно же, с беззаботной юностью. Ну, вообще, 80-е были эпохой грандиозных певиц. Сандра, Сабрина, Сиси Кейдж, Саманта Фокс. Их песни на пленке затирали до дыр. Под них отплясывала молодежь по всей стране. Ну а плакаты, что касается плакатов, с изображениями иностранных красавиц украшали стены в общежитиях, холостяцкие квартиры и, конечно же, интерьеры автобусных кабин. Не могу красиво говорить, просто вспомнил. Сандра, Johnny Wanna Leave, радио прибой, супер песня.

0: Программа на радио.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
3: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
7: Компания «Борисович и партнеры».
8: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
7: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
9: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Это хитовая песня, чье название переводится как «Божественный ритм». Эта песня украсила дебютную англоязычную пластинку Энрике Иглесиаса и взорвала когда-то мировые чарты. Даже было видео, по-моему, вместе с Иглесиасом в клипе появлялась какая-то американская модель. На протяжении всего видео певец следовал за загадочной красоткой, преодолевая локации Куала-Лумпура, пока его спутница не добирается до пляжа и не исчезает в море с туфлями в руках.
1: Погода.
0: Видимо, там сидела Курникова, и она ее просто утопила. Так, Курникова — это его это, ну, как бы его это... ну, жена — это его, да. Так, где мой прогноз погоды? Это прогноз погоды мой где? Вот 26 сейчас, 27 сегодня днем, солнечно, без ветра и вообще без дождя.

0: такую. Эта песня включает в себя три куплета. Довольно выразительная мелодическая линия песни изложена в минорной тональности и заключена в диапазоне более полутора октав в тактовом размере 4/4. Не, я иногда музыку преподаю, вот поэтому я знаю. В общем, песня «Ах, какая женщина», данная наполнена искренностью чувств песня, всегда расценивалась не только как настоящий хит, но и музыкальный символ 90-х годов. Впрочем, песни спустя десятилетия пользуются большой популярностью.
1: Ах, какая женщина, какая женщина.
0: И вызывает у слушателей восторг и эмоции. Секрет впечатляющего успеха песни в том, что она воспевает женщину, олицетворяющую нежность и красоту. Кто пели? Фристайл, где пели? Конечно же, на радио «Прибой».
2: Реклама.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Пока открываю Яндекс пробки, вы знаете, я вчера видел такую картину, очень забавную, но меня она, знаете, поразила в том плане, что просто девушка молодец. Она так, знаете, яростно и правильно управляла своим чанганом, что я просто диву задался. Ехал на маршрутке и, в общем, смотрю в окно, а там было по дороге очень много лежачих этих самых, вот этих, как называется, препятствий по дороге, которые они такие прорезиненные препятствия. Вот, так вот, знаете, что она делала? На них не смотрела, она ехала за рулем и красила лицо, глаза, все остальное, представляете, да? Просто молодец. И вот я, значит, пробки никак не откроются. Открывайтесь. Ага, вот они, вот, все. Затруднено движение въезд и выезд в город Махачкалу со стороны города Каспийска. Старая и новая трасса. Немного, не критично. Не ругайтесь, не надо ругаться. То, что вы поругаетесь и будете вслух недовольство свое выражать, вы знаете, от этого ничего не поменяется. Так что смиритесь и спокойненько преодолевайте свою дорогу. Магомед Тагирова в сторону троллейбусного кольца. Проспект Имама Шамиля спокоен. Центр города спокоен. Акушинка, ну, немного, чуть-чуть, как говорят дети. Семендер спокоен пока. Ну, в общем, не критично. Очень даже хорошо. Хорошая ситуация и замечательная просто, скажем так, обстановка. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. Перед тем, как их соблюдать, выучить тоже бы вам не помешало некоторым. Вот я вот вспомнил один забавный случай. В общем, одна дама, ну как дамы у нас ездят, вы знаете, они очень хорошо ездят, но это анекдот, это выдуманная история. Значит, одна дама учит водить машину другую даму. Вот она говорит, вот это зажигание, вот это газ, это тормоз, вот этот рычаг, это коробка передач, смотри, вот как первая, так вторая. Вот другая говорит, слушай, говорит, а как вот включать заднюю? Но, вы знаете, это проблема для дам, чтобы вот задом двигаться, припарковать машину, это вообще отдельная статья. А вот другая говорит, как включать заднюю, никаких проблем. И сказала следующее, дорогой, спасибо за цветы, один ресторан, второй ресторан, вечер был чудесным, но у меня дико разболелась голова.
2: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна, время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
3: С того самого рассвета твое имя ждет планета.

0: А чуть ранее в нашем эфире группа «Руки вверх», еще ранее информация о нашем деловом партнере, ну а та, которая сейчас поет в нашем эфире, зовут ее «Ардис». Ну и практически каждый из нас слышал ее забойный хит, напетый им тягучим, знойным, шепелявым голосом под бодрую музыку с элементами госпел, регги, на модный тогда евроденсовый мотив. Было такое. Ну, увидел я клип далеких 90-х и сразу скажу, он меня немножечко взбесил. Ну, впрочем, Ардис девочка неординарная и к таким равнодушно относиться не выйдет. Вот меня в ту пору клип весьма взбесил, знаете почему? Скорее смешением противоположностей. Красивая такая фигуристая вокалистка в коктейльных платьях, и ее шепелявость и весьма не голливудская улыбка. Ну, сейчас признаю, режиссер своего добился. Все в этой песне и клипе точно запоминается. Именно поэтому песня имеет такой грандиозный успех до сих пор.
1: Реклама.
2: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северо-Кавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Татьяна Гаджиева пришла с кучей новостей. Очень хорошие новости у нее. Ну, мы ж плохих не держим. Это же радио номер один Северного Кавказа. А вот самые главные передовые новости к этому часу. Я говорю, Диана, садись на мое рабочее место и далее нажимай кнопки «Сама ты». «А ты что будешь делать?» — спросила Диана. Я говорю, воспользуюсь хорошим моментом, хорошей погодой и пойду минуты три потусуюсь где-нибудь во дворе, скажем так. Воздухом подышу и кости разомну. В общем, далее кнопки жмет Диана Гаджиева. Мы с вами услышимся в следующем музыкальном часе.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Семейное обучение хотят взять под контроль государства. В Дагестане началась подготовка к строительству очистных сооружений для Махачкалы и Каспийска. И Минстрой региона принимает документы для пострадавших в поселке Маметкала. Теперь подробно. На конференции Северокавказской парламентской ассоциации было принято решение направить в Госдуму законопроект, регулирующий вопросы альтернативного школьного образования. Законодательная инициатива призвана строго регламентировать порядок перевода детей на семейное обучение и самообразование. Депутаты отмечают, что в последние годы популярность такой формы получения знаний резко возросла. Однако на практике многие родители не справляются с должным контролем за учебным процессом, что негативно сказывается как на качестве образования, так и на воспитании детей. В Дагестане начался активный этап подготовки к возведению канализационных очистных сооружений мощностью 150 тысяч кубометров в сутки. Это один из крупнейших инфраструктурных проектов в регионе, который создаст современную систему очистки сточных вод для Махачкалинско-Каспийской агломерации. Проект реализуется с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов. В Маметкале начался прием документов на получение единовременных денежных выплат для жителей, чье жилье пострадало в результате стихии. Поддержка будет предоставляться по двум направлениям – на приобретение или строительство нового жилья, если дом признан непригодным для проживания, на проведение капитального ремонта, если дом можно восстановить. Прием заявлений будут осуществлять специалисты Минстроя до 23 июня в администрации поселка по адресу улица Наримана Алиева, 22. Сотрудники канала Октябрьской революции заменили предупреждающие щиты и таблички на наиболее популярных у отдыхающих участках. Купание в мелиоративных каналах запрещено. В летний период обходы и контроль за соблюдением правил безопасности усилили. Специалисты регулярно мониторят места, где чаще всего фиксируют нарушения ограничений. Энергетический колледж Каспийска в рамках действующего соглашения получил специальное оборудование от «Росатома». Цель комплексного проекта – улучшение подготовки квалифицированных кадров в сфере возобновляемых источников энергии. Современные учебно-производственные установки позволят студентам отрабатывать прикладные навыки в условиях полностью идентичных реальным производственным процессам на объектах ветрогенерации. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах: «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Немного про образование. Когда образование было еще советским, за плохие оценки родители орали на ребенка. Сейчас же орут на учителя. Радио «Прибой», мы желаем вам доброго утра и хорошего настроения.

0: Перед тем, как будет информация о нашем деловом партнере, я расскажу имена о той, которая поет. Ее зовут Муниса Ризаева, узбекская певица и актриса. Она из Узбекистана, еще ее называют узбекской Леди Гагой. За уникальный вокальный стиль и, конечно же, яркую манеру исполнения. Посмотрел фотографии? Да, да. Музыкальная редакция, у вас вкус недурной, должен вам сказать. 9 часов и 9 с половиной минут, время московское. Всем доброе утро, хорошего настроения вашей компании до 11.00. Расул Алибеков, будем знакомы.
1: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Яракского, 67, Ирчика, ЗАГС, 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: Кому-то везет, а кому-то с чебаном все.

0: Всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промо-упаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban-promo.ru.
1: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике CLD мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. CLD – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом Киргу представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу. Ваш личный климат-контроль.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам. Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: В паспорте он написан как Адам Ричард Уайлз. В простонародье же более известный под псевдонимом, никнеймом или же, проще говоря, кликухой Кельвин Харрис. Шотландский автор, исполнитель, музыкальный продюсер и, конечно же, диджей. Здесь в соавторстве вместе с Джесси Рейс они рассказали нам историю под названием «Ocean». И подвели нас к тому самому моменту, который расскажет нам о погоде в столице Дагестана. Не закончилась песня, что ли? Так, считаем вместе. 5, 4, 3, 2, 1. Все.
1: Погода.
0: Итак, погода 26, днем плюс 27. Аж представляете, ветра нет, дождя нет, солнце светит. Просто, просто, как сказал один, не помню кто, кто-то как-то один раз, в общем-то, сказал, это, говорит, просто каюф.
2: Радиоприбой.

0: Этого исполнителя зовут Тони Эспозито. Это солидный, мастеровитый барабанщик родом из Неаполя. Но настоящий успех на него свалился в 1984 году, когда он выпустил сингл под названием «Калимба де Луна». Вообще, очень интересная работа, которую пели очень многие, Бонни Эм, Далида, ну, даже еще и не вспомню, в общем-то, кто пел эту песню. В общем, они ее пели по-своему, и каждая песня, каждый номер – это просто-напросто оригинальный номер, ни с чем не сравнимый вообще. Тони Эспозито, «Калимба де Луна», супер песня на радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
8: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
7: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
9: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Совсем недавно они выпустили новую песню под названием «In Your Corner». Это реактивные драконы, или же Imagine Dragons, великолепнейшая банда на волнах радио «Привай». Выпустили, но и не забыли о том, что песни нужно периодически выпускать для того, чтобы быть на слуху. На подходе еще одна песня, очень скоро мы ее представим. Ну а пока информация о нашем деловом партнере.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
0: Немного памяти в виде той песни, которая когда-то была очень и очень хорошей. Ну, сегодня воспоминания. Песню исполняет Джо Дассен, песня называется «Атуа», и песня звучит на волнах нашей радиостанции.
2: «Атуа»

0: сюэте. Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Нефтяники работают над загрузкой мощности для удовлетворения внутреннего спроса. Правительство России выделило средства на восстановление объектов образования в Дагестане, и военный оркестр из Махачкалы стал абсолютным победителем всероссийского конкурса. Теперь подробно. Представители нефтяных компаний доложили о работе по максимальной загрузке производственных мощностей в целях удовлетворения внутреннего спроса. Речь об этом шла на совещании вице-премьера Александра Новака. Он поручил сформировать прогностическую модель развития ситуации на топливном рынке в региональном разрезе с максимальной детализацией всех возможных параметров, которая позволит повысить качество мониторинга и даст возможность превентивно принимать необходимые решения. Правительство России выделило более 2 миллиардов рублей на восстановление объектов образования, пострадавших от паводков в Дагестане. На эти средства построят 7 быстровозводимых зданий, 6 школ и 1 детский сад. Как сообщил премьер-министр республики Магомед Рамазанов, определены земельные участки, ведутся подготовительные работы, решаются вопросы подключения к водоснабжению, водоотведению, теплу и электричеству. В реабилитационном центре Избербаша впервые применили метод иповенции – психологическую реабилитацию через взаимодействие с лошадьми, доступную даже для маломобильных людей. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда Дагестана. В отличие от ипотерапии, новый метод не требует специальной подготовки. На занятиях участники под руководством наставников выполняют упражнения, ухаживают за лошадьми и совершают совместные прогулки. Это повышает активность и улучшает эмоциональное состояние. Военный оркестр Махачкалинского соединения Росгвардии завоевал звание абсолютного победителя всероссийского смотра конкурса военных оркестров, получив главный кубок соревнований. Коллектив под управлением народного артиста Дагестана майора Ильяса Бектимирова признан лучшим в своей категории. В Акушинском районе Дагестана в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги через село Балхар. Как сообщили в Минтрансе Дагестана, работы ведутся на участке трассы с нулевого по третий километр. Ремонт начался в январе, на сегодняшний день выполнено более 28% от общего объема работ. Их завершение запланировано на конец октября. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах. «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.медиа.
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

А теперь мой рассказ. Тот, который сейчас поет в нашем эфире, это Джонни. Он молчал с 2022 года. И вот он вернулся с новым альбомом, который называется «Рядом». И, судя по всему, он вернулся не чтобы нас развеселить, а чтобы составить нам компанию в наши самые грустные моменты. Ну, некоторыми песнями, конечно же, это ему удалось. Ну, альбом для тех, кому некому выговориться, или же, когда хочется просто поплакаться. И тут, как говорится, в точку. Далее информация о нашем деловом.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» — быстро, честно, профессионально.

0: профессионально. Казбекова 306 8 928 501 0606.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
3: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3 500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
6: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
8: Аварская поговорка.
9: Одежда хороша новая, а друг старый.
10: Радио «Прибой».

0: спросите.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: погода. Совершенно свежие данные о погоде на волнах радио Прибой. 28 градусов. А, гидрометцентр не угадал, не угадал. Ну, на 1 градус, ну, подумаешь, но зато 2 метра в секунду ветер северо-западного направления у нас. Я уж даже боюсь говорить про осадки. Ничего не скажу. В ближайшие полчаса осадков не ожидается.
1: Реклама на радио. Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
6: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68-20-40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
9: «Росювелир». Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Дух 80-х и 90-х, преддверии программы «Ретро», что каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12.00. Банда называется «Лазер Дэнс». Не знаю о ней никакой информации, есть ли они сейчас или нет, но когда-то они были. А у меня на сегодня все. Я прощаюсь с вами до завтра. Расул Алибеков, радио «Прибой». Услышимся.
1: Реклама на радио.
2: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.

0: лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
5: Ну что же молчишь?

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Семейное обучение хотят взять под контроль государства. В Дагестане началась подготовка к строительству очистных сооружений для Махачкалы и Каспийска. И Минстрой региона принимает документы для пострадавших в поселке Маметкала. Теперь подробно. На конференции Северокавказской парламентской ассоциации было принято решение направить в Госдуму законопроект, регулирующий вопросы альтернативного школьного образования. Законодательная инициатива призвана строго регламентировать порядок перевода детей на семейное обучение и самообразование. Депутаты отмечают, что в последние годы популярность такой формы получения знаний резко возросла. Однако на практике многие родители не справляются с должным контролем за учебным процессом, что негативно сказывается как на качестве образования, так и на воспитании детей. В Дагестане начался активный этап подготовки к возведению канализационных очистных сооружений мощностью 150 тысяч кубометров в сутки. Это один из крупнейших инфраструктурных проектов.

0: центров в регионе, которая создаст современную систему очистки сточных вод для Махачкалинско-Каспийской агломерации. Проект реализуется с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов. В Мамедкале начался прием документов на получение единовременных денежных выплат для жителей, чье жилье пострадало в результате стихии. Поддержка будет предоставляться по двум направлениям – на приобретение или строительство нового жилья, если дом признан непригодным для проживания, на проведение капитального ремонта, если дом можно восстановить. Прием заявлений будут осуществлять специалисты Минстроя до 23 июня в администрации поселка по адресу улица Наримана Алиева, 22. Сотрудники канала «Октябрьской революции» заменили предупреждающие щиты и таблички на наиболее популярных у отдыхающих участках. Купание в мелиоративных каналах запрещено. В летний период обходы и контроль за соблюдением правил безопасности усилили. Специалисты регулярно мониторят места, где чаще всего фиксируют нарушения ограничений. Энергетический колледж Каспийска в рамках действующего соглашения получил специальное оборудование от «Росатома». Цель комплексного проекта – улучшение подготовки квалифицированных кадров в сфере возобновляемых источников энергии. Современные учебно-производственные установки позволят студентам отрабатывать прикладные навыки в условиях, полностью идентичных реальным производственным процессам на объектах ветрогенерации. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах: «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». «Прибой» – золотой хит Дагестана.

0: Знаете, друзья, есть вещи, над которыми время не властно. Запах старых пластинок, тепло лампового приемника и голос, который звучал, когда деревья были большими, а чувства пронзительно острыми. Сегодня, друзья, вторник, 16 июня. Но знаете, календарь нам не указ. Ровно в 11:00 утра мы переводим стрелки назад и открываем ретро-час «Золотая волна» на волнах радиостанции «Прибой». И ближайшие 60 минут мы не бежим вперед. Мы смакуем прошлое. У микрофона, да, я Иза Ахмедханова. Поехали вместе.
1: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество.

0: доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
2: «Омниум Артиум Медицина Нобелиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Радио «Прибой». Галерея мягких шедевров.
1: Друзья, сегодня 16 июня, и сегодня свой день рождения отмечает человек, чей барабанный бой стал сердцебиением целой музыкальной эпохи – Максим Удалов. Ну, бессменный ударник группы «Ария», коллектива, который без преувеличения можно назвать отцами-основателями российского хэви-метала. Ну, не все, конечно, любители данного жанра, но в любом случае у них огромная армия поклонников. Его партии – это не просто ритм, это пульс, заставляющий залы вставать и поднимать руки в козе, скажем так. Уже более 2 десятилетий он держит строй, оставаясь верным и группе, и, конечно, жанру, ну и себе, естественно. С днем рождения, маэстро! Пусть палочки не ломаются, а вдохновение звучит так же мощно, как трек, который мы сейчас и послушаем. «Возьми мое сердце» – «Ария» на волнах радиостанции «Прибой».

0: Реклама.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Друзья, это Тупак и Талант с песней Changes. Да, он культовый рэпер, актер, активист и икона стиля. Его фразы цитируют до сих пор, а фанаты хип-хопа носят футболки и толстовки с его изображением. Его имя – Тупак Амару Шакур, исполнитель, чей образ и рифмы не теряют актуальности вот уже больше 30 лет. Кстати, именно сегодня, 16 июня, ему бы исполнилось 55 лет. Ну а далее – доктор Ватсон, королева красоты.
1: Ретро-час на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Большой выбор колясок в «Киргут, дети». Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
6: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12 «Ретро-час» на радио «Прибой».
1: Друзья, уже 11:56, ретро-волна плавно несет нас к полудню, а это значит, что уже совсем скоро ваш выход, друзья. Ровно в 12:00 стартует ваш любимый час желаний на радио «Прибой». Приветы, поздравления и любимые треки. Все сочетаю и поставлю. Жду.

свете, там, где всегда мороз. Трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столицы.

0: Судакар,
1: Навалак,
0: Карата,
1: Дылым,
0: Ярак Казмалят.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости.
4: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Нефтяники работают над загрузкой мощности для удовлетворения внутреннего спроса. Правительство России выделило средства на восстановление объектов образования в Дагестане. И военный оркестр из Махачкалы стал абсолютным победителем всероссийского конкурса. Теперь подробно. Представители нефтяных компаний доложили о работе по максимальной загрузке производственных мощностей в целях удовлетворения внутреннего спроса. Речь об этом шла на совещании вице-премьера Александра Новака. Он поручил сформировать прогностическую модель развития ситуации на топливном рынке в региональном разрезе с максимальной детализацией всех возможных параметров, которая позволит повысить качество мониторинга и даст возможность превентивно принимать необходимые решения. Правительство России выделило более 2 миллиардов рублей на восстановление объектов образования, пострадавших от паводков в Дагестане. На эти средства построят 7 быстровозводимых зданий, 6 школ и 1 детский сад. Как сообщил премьер-министр республики Магомед Рамазанов, определены земельные участки, ведутся подготовительные работы, решаются вопросы подключения к водоснабжению, водоотведению, теплу и электричеству. В реабилитационном центре Сбербаша впервые применили метод иповенции – психологическую реабилитацию через взаимодействие с лошадьми, доступную даже для маломобильных людей. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда Дагестана. В отличие от ипотерапии, новый метод не требует специальной подготовки. На занятиях участники под руководством наставников выполняют упражнения, ухаживают за лошадьми и совершают совместные прогулки. Это повышает активность и улучшает эмоциональное состояние. Военный оркестр Махачкалинского соединения Росгвардии завоевал звание абсолютного победителя всероссийского смотра конкурса военных оркестров, получив главный кубок соревнований. Коллектив под управлением народного артиста Дагестана майора Ильяса Бектимирова признан лучшим в своей категории. В Акушинском районе Дагестана в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги через село Балхар. Как сообщили в Минтрансе Дагестана, работы ведутся на участке трассы с нулевого по третий километр. Ремонт начался в январе, на сегодняшний день выполнено более 28% от общего объема работ. Их завершение запланировано на конец октября. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах. «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый день, дорогие друзья. Полдень, 12.07, 16 июня. Доброго дня, дорогие друзья. Еще раз спешу сказать я вам, в эфире ваш любимый час желаний. В студии я, Иза Ахметханова, готова принять ваши заявки, поздравления, приветы, ваши любимые композиции обязательно поставить, так что звоните к нам по номеру 91-1007, пишите по номеру в МАКСе 8-988-291-1007. Кстати, приветствуется, да, тяжело далось слово, но в любом случае настроение отличное, приветствуются и голосовые сообщения, с удовольствием их послушаем, передадим приветы, друзья, сразу. С этой минуты перехожу к поздравлениям, которые уже поступили в наш чат. Так, здравствуйте, коллектив регионального нефтегазового колледжа поздравляет коллегу Абдулу Абдулаевича с днем рождения. Желаем оставаться всегда таким же позитивным, добрым, веселым. Мы рады, что в нашем коллективе есть такой замечательный человек, и в качестве подарка просим поставить песню Рената Каримова «Салам даргинцам». Знаете, от всей радиостанции «Прибой» мы также поздравляем Абдулу Абдулаевича с днем рождения, желаем, конечно, крепкого-крепкого здоровья и долгих лет жизни. Есть прекрасная композиция, у нас она в дуэте, Ренат Каримов, Патимат Кагирова, «Салам даргинцы» обязательно прозвучит в подарок, ну а мы движемся дальше. «Салам» из Каспийска поступил к нам вторник, а мы всей семьей слушаем «Прибой». Передаем привет бабушке в Манас. Крепкого здоровья желаем. Поставьте утреннюю звезду Ханакаева. Семья Абединовых. Ну что ж, всей семье Абединовых пламенный салам от радиостанции «Прибой». Ну и композиция «Утренняя звезда» в исполнении Шамиля Ханакаева обязательно прозвучит. Ну а я, друзья, напоминаю, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
0: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.

0: Реклама на радио.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять...

0: имущество. Позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56. Телефон 8-938-780-50-25.
2: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Поздравления! Приветливое радио!
1: Знаете, друзья, говорят, что правильно загаданное желание обязательно сбывается, особенно если загадать его под правильную музыку и, конечно, в правильной компании. А компания у нас сегодня весь Дагестан и далеко-далеко за его пределами. Звоните, друзья, к нам на номер в прямой эфир по номеру 91-1007 и пишите к нам в мессенджер Макс. Номер в Максе 8-988-291-1007. Я жду ваши голоса и ваши строчки, ваши салам Иза, поставь, пожалуйста, и я поставлю с превеликим удовольствием. Знаете, прямо сейчас я знаю, что вместе с нами слушает волну прибоя человек, чей голос знает и любит весь Дагестан. Народная артистка республики, обладательница того самого тембра, от которого внутри все замирает, а на губах сама собой появляется улыбка. Народная артистка Гульханум Гаджиева. Мы знаем, что вы нас слышите, и передаем вам огромный солнечный июньский привет. Пусть настроение будет легким, как горный ветер, но день таким же прекрасным, как песни, которые вы дарите людям. Ну, а мы прямо сейчас с огромным удовольствием послушаем одну из песен из репертуара нашей любимой Гульханум Гаджиевой. Например, композиция «Добрые глаза», народная такая композиция, мотив прекрасный. Ну, а также, друзья, еще одно сообщение, которое прямо сейчас к нам поступило. «Добрый день, слушаю вас на работе. Под ваш голос и отчеты летят быстрее. Привет всем коллегам из МФЦ». Друзья, держитесь, пишет нам Абдул, попросил композицию в исполнении Машедат Амарасхабовой «Мой друг». Мы обязательно эти два прекрасных трека, друзья, послушаем, но прежде хочу напомнить, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир», друзья, вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.

0: Реклама.
1: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
6: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На Радиоприбой. На Радиоприбой.
1: Друзья, не забывайте, что иногда одно доброе слово, сказанное по радио, делает больше, чем долгие разговоры за столом. «Мама, я тебя люблю», «Брат, держись, все получится», «Любимая, спасибо, что ты есть». Это не просто слова, это мосты, которые мы строим прямо сейчас посредством нашего радио. И я с радостью становлюсь вашим голосом, друзья. Звоните по номеру 911007 и пишите к нам в мессенджер «Макс» по номеру 8-988-291-1007. Пусть этот час будет теплым, как июньский вечер у моря. Ну что ж, друзья, к нам еще поступили сообщения. Салам из Стамбула. Слушаю прибой онлайн и кажется, что я дома. Привет маме в Хасавюрте, скучаю. Поставьте Марта Бабаяна. Повторяй за мной, страна, пишет нам Залина. Ну что ж, Залина, надеемся, что там, в Стамбуле, так же солнечно и прекрасно, как здесь, в родном Дагестане. В любом случае, родина есть родина. Ну а композицию обязательно поставим. Вашей маме крепкого здоровья. Ну и привет от радиостанции «Прибой». Мы движемся далее. Я из Грозного. У нас сегодня дождь, а ваш эфир – солнце. Привет всем, кто грустит. Улыбайтесь. Поставьте, пожалуйста, если можно, Элину Дагаеву «Голос любви», пишет нам Абдулла. Конечно, можно. Будем греть вас своим солнцем. Надеемся, что дожди поскорее завершаться, и обязательно выглянет солнышко и в Грозном. Ну что ж, друзья, я вновь напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества на все изделия и, конечно, профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны только лучшего.
2: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Яракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: В сети оптик «Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Туристов заранее предупредят об опасности в стране пребывания. Реконструкция одной из трасс в Дагестане вошла в перечень инфраструктурных проектов с госучастием и в Каспийске реконструируют пляж. Теперь подробно. Туристы смогут получать уведомления о покупке или изменении путевки, а также об угрозах безопасности через госуслуги. Соответствующий проект постановления Кабмина размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов. В будущем также планируют подключать верификацию загранпаспортов на едином портале, чтобы туристы могли получать важные сообщения за рубежом. Систему «Электронная путевка» создали в стране для регулирования туристического рынка. Она мониторит работу туроператоров, контролирует соблюдение ими законодательства, защищает права туристов. С 1 июля функции гарантирующего поставщика в 5 регионах СКФО перейдут в Ставрополь Энергосбыт. С этой даты энергокомпания приступает к работе в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Законодательно необходимое разделение сетевого и избытового функционала призвано сделать отрасль эффективнее, стать драйвером качественного совершенствования услуг. Реконструкция федеральной трассы Р-215 в Дагестане вошла в перечень инфраструктурных проектов с госучастием. По данным пресс-службы правительства республики, развитие этой стратегически важной транспортной артерии позволит повысить безопасность и комфорт дорожного движения, улучшить транспортную связанность территорий, а также создать дополнительные условия для социально-экономического развития республики и всего Каспийского макрорегиона. На городском пляже Каспийска продолжается реконструкция территории. Окончание работ на пляже запланировано на август этого года. В ближайшие месяцы здесь появится зона фудкорта, раздевалки, душ, медицинский пункт, объекты торговли, пункт проката инвентаря. Международная федерация футбола допустит российскую команду к участию в новом турнире для игроков до 15 лет. Об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов. Турнир, запланированный на сентябрь в США, будет открыт для всех национальных ассоциаций членов ФИФА. Отмечается, что на это соревнование не будут распространяться ранее принятые решения о санкциях в отношении отдельных стран. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах. «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа+,» «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». You are listening to Radio Приboy. The best radio.

На дворе и правда лето, июнь в самом соку и не в календарном смысле, а в том, как он звенит. В Дагестане сейчас время, когда утро пахнет свежей черешней, день плавится от зноя, а вечер приходит долгий, нежный, будто специально давая фору нагуляться до звезд. Лето в разгаре, и оно не спрашивает, успели ли вы составить план на сезон. Оно просто течет сквозь открытые окна, сквозь шелест моря, сквозь музыку, друзья. Ну а музыка этим летом особенная. Она как глоток ледяного лимонада, когда за окном плюс 30, как внезапный ветер с Каспия, который врывается в салон машины и треплет волосы. Как старый друг, который знает, что тебе нужно, даже когда ты сам еще не совсем понял. И все это радиоприбой, друзья. Мы не просто фон, мы саундтрек вашего июня, вашего лета. Я Иза Ахметханова веду этот час. Впереди новинка, пробки и кое-что любопытное из сегодняшнего календаря. Оставайтесь с нами, пусть этот день звучит на нашей ноте.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки.

0: Дарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
4: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике CLD помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. CLD – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
7: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-5025.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
1: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.
3: Знаете, говорят, что каждый язык звучит по-своему, но есть такие, в которых слышна сама природа. Карачаево-балкарский – один из них. В нем величие Эльбруса и Домбая, чистота стремительных рек – это особенная чистота, что бывает только высоко в горах, среди древних башен, ну и цветущих долин. И когда эта речь ложится на музыку, получается что-то по-настоящему, наверное, завораживающее. Сегодня в эфире «Прибоя» новинка, которая звучит именно так. Лейла Урусова и Нурлан дарят нам песню «Илячин». И пусть вы, возможно, не знаете точного перевода вместе со мной, мелодия расскажет все сама. О любви, о родной земле, о том, что по-настоящему важно. Премьера на волнах радиостанции «Прибой». Встречайте. Лейла Урусова, Нурлан, «Илячин».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя вроде дом, семья.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8 964 050 80 55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
6: «Росювелир».
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
8: Лезгинская поговорка.
9: Ахмак аллачер, мекхер жедач.
10: Не бывает свадьбы без дурака.
11: Радио «Прибой».

0: пробки на дорогах.
1: Итак, дорогие водители, добрый вечер, добрый день пока еще. Традиционная сводка по данным Яндекс.Карт. Прямо сейчас заторы в Махачкале наблюдаются на следующих улицах. Проспект Казбекова в Семендере у нас выделен красным. Также на проспекте Алигаджа Кушинского в районе Северного автовокзала. Улица Абдулхакима Исмаилова, Камаева выделены красным. Также у нас пробки в Первой Махачкале на улице Магомед Тагирова. Далее на Гайдара Гаджиева. Практически вся улица Гайдара Гаджиева выделена красным от троллейбусного кольца и вплоть до улицы Магомеда Гаджиева. Агасиева, Абдулы Алиева также выделены красным. Пробки у нас и на проспекте Имама Шамиля. В районе троллейбусного кольца и в промежутке от Джума Мечети вплоть до улицы Хаджи Булача. Улица Магомеда Яракского частично выделена красным. Проспект Гамидова и Ирчи Казака. Также у нас заторы на кольце на проспекте Амитхан Султана. Далее улица Магомеда Гаджиева, Каркмасова в заторах, Батырая. На Батырая у нас ведутся дорожные работы в среднем и в правом рядах. Далее Дзержинского, Радищева, Гусаева у нас в заторах, пробки и на пересечении улицы Даниялова, Дахадаева и проспект Расула Гамзатова. Друзья, также ведутся дорожные работы на проспекте Расула Гамзатова в среднем ряду. Далее. Вижу, зафиксировано ДТП на улице Буйнакского. Да, будем надеяться, что без каких-либо серьезных все-таки повреждений. Далее, что же у нас в редукторном поселке по проспекту Петра Первого? От моста до улицы Азизовой заторы и также на кольце на пересечении с улицей Хаджи Булача и проспектом Насрудинова. На этих улицах также у нас небольшое скопление машин в районе кольца. Дорогие друзья, пусть дорога будет легкой, а настроение бодрым. Обязательно соблюдайте правила дорожного движения, уважайте друг друга. Счастливого пути!

0: ближе, ближе, так близко.
1: Реклама на радио.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
3: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
9: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-8108, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
11: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Охранников и телохранителей проверят на профпригодность. Магомед Рамазанов поручил усилить работу по снижению нелегальной занятости в республике. И дагестанские тэквондисты победили на международном турнире в Киргизии. Теперь подробно. С 1 сентября частные охранники, телохранители и ведомственная охрана будут проходить периодические проверки в соответствии с новым порядком, который для них утвердила Росгвардия. Согласно документу, к работе допустят только тех специалистов, которые раз в год пройдут аттестацию на профпригодность. В зависимости от квалификационного разряда они должны будут сдавать экзамены на знание законов, правил применения оружия и спецсредств. На заседании правительства Дагестана под руководством председателя правительства Магомеда Рамазанова обсуждена работа по противодействию нелегальной занятости на территории городов Махачкалы, Дербента, Кизляра и Хасавюрта. Он подчеркнул серьезность последствий нелегальной занятости, снижение уровня социального обеспечения, собираемости налогов и формирование неравных условий конкуренции, а также поручил проанализировать действующие меры и активнее развивать подходы, которые уже доказали свою эффективность на практике. Федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет 26 июня в Махачкале. В ней примут участие порядка 105 региональных компаний, которые предложат более 2000 вакансий в различных отраслях. Две студентки из Дагестана завоевали призовые места на фестивале «Российская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций, который прошел в Хабаровске. Об этом сообщает Минмолодежи Республики. Пашаева Патимат получила звание лауреата второй степени в номинации «Народное пение», Магомедова Милана – лауреата третьей степени в номинации «Фронтовая и патриотическая песня». Представительницы сборной Дагестана по тэквондо в составе национальной команды России успешно выступили на международном турнире в Киргизии, завоевав 3 золотые медали. Александра Авдеева стала победительницей соревнований в дисциплине «Стоп-балл». Еще 2 золота в копилку российской команды принесла Лейла Тагеева. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах. «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

Два часа дня, друзья, 14:07, вторник, 16 июня. Говорю вам добрый день. Кто-то сейчас в офисе, кто-то на пляже, кто-то в дороге, а кто-то, наконец, выдохнул после экзаменов и теперь принадлежит только себе и этому прекрасному лету. Отдых – это ведь не просто отсутствие дел. Это состояние, когда можно слушать музыку не в полуха, а всей душой, когда один трек способен перевернуть настроение, а другой – остаться с тобой на все лето до конца августа. И в этом смысле радиоприбой – ваш идеальный, друзья-попутчик. Мы на страже вашего прекрасного настроения, и никакие вторники нам не помеха. В нашем эфире есть все. Зарубежные хиты, от которых ноги сами идут в пляс, российская эстрада, под которую мы влюблялись и взрослели, и, конечно, родные сердцу дагестанские мотивы. Те самые, что пахнут домом, горами и, конечно, морем. И это далеко не все, чем мы богаты. Прибой, он как хороший друг, всегда рядом, всегда в теме и никогда не подводит. Я, Иза Ахметханова, веду этот финальный час своего эфира. Оставайтесь с нами, пусть этот день звучит правильно на нашей волне.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Ах, любовь, это не просто слово из шести букв и не открытка к празднику. Это тихий, почти незаметный труд души. Это искусство просыпаться и выбирать одного и того же человека заново. День за днем, год за годом. Это когда держишь в ладони хрупкое пламя и прикрываешь его от любого сквозняка. Тот, кто не умеет ценить это тепло, кто принимает его как должное, кто не бережет, не дорожит, тот уже, увы, еще не знает даже любви. И, возможно, не достоин ее вовсе. Сегодня на «Волнах прибоя» звучит песня, которая напоминает нам об этом. Гуля Джаватова, певица, чей голос пропитан солнцем кумыкской земли, дарит нам трек «Пусть не гаснет любовь». Это не просто новинка, это оберег, это молитва о том, чтобы самое важное пламя в нашей жизни никогда не погасло. Давайте прямо сейчас насладимся этой красотой. В эфире Гуля Джаватова «Пусть не гаснет любовь».
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3 500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
4: Большой выбор колясок в «Киргут Дети». Премиальный Cybox, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
5: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8 963 408 6000.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дороги на дорогах.
1: Итак, друзья водители, вновь поговорим о пробках. Итак, по данным Яндекс.Карт, заторы в Махачкале сохраняются на проспекте Алигаджа-Кушинского в районе Северного автовокзала. Также красным выделена улица Попова, далее улица Камаева. В Первой Махачкале на улице Магомед-Тагирова сохраняются заторы. Также пробки на Гайдара-Гаджиева. Обе полосы от троллейбусного кольца до улицы Чеерова. Далее по проспекту Имама Шамиля у нас заторы от троллейбусного кольца до улицы Агасиева. Сама Агасиева также выделена красным. В районе пересечения Агасиева и Имама Шамиля зафиксировано ДТП. Задействован правый ряд. Далее заторы на проспекте Имама Шамиля от Джума-мечети до улицы Магомеда Яракского. И также далее у нас у пересечения с проспектом Гамидова и вплоть до улицы Хаджи Блача. Частично улица Ирчи-Казака также выделена красным. Далее, в районе ЦУМа у нас довольно серьезные пробки. Каркмасова, Радищева, Толстого, Дзержинского, Батырая выделены красным. Практически обе полосы улицы Магомеда Гаджиева выделены красным. Заторы на Гусаева. Также пересечение Буйнакского, Доходаева, Даниялова, Доходаева и Доходаева и проспект Расула Гамзатова выделены красным. На всей протяженности проспекта Расула Гамзатова у нас зафиксированы заторы. В редукторном поселке на кольце у нас пробки на пересечении с улицей Хаджи Булача, проспекта Петра Первого и проспекта Насрудинова. Дорогие друзья, уступайте друг другу, обязательно соблюдайте правила дорожного движения и помните, дома ждут, а я желаю вам счастливого пути.

0: летний день с радио «Прибой».
1: Летний день продолжается, 14:48 на наших друзьях, ну а я хочу сказать, вот и все, наш совместный эфир завершается, но музыка остается с вами. Сегодня мы вспомнили золотые хиты, поздравили именинников и наполнили этот вторник душевным теплом. Пусть оставшийся день сложится именно так, как вы того загадали. Ну а я была с вами, Иза Ахметханова, Радио Прибой, до скорой встречи на нашей волне. Всем пока-пока!

0: Реклама.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Сукуль, Бабаюрт,
1: Гюмри, говорит Махачкала. Столица 15 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — компания «Реклама Кавказ». Туристов заранее предупредят об опасности в стране пребывания. Реконструкция одной из трасс в Дагестане вошла в перечень инфраструктурных проектов с госучастием. И в Каспийске реконструируют пляж. Теперь подробно. Туристы смогут получать уведомления о покупке или изменении путевки, а также об угрозах безопасности через госуслуги. Соответствующий проект постановления Кабмина размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов. В будущем также планируют подключать верификацию загранпаспортов на едином портале, чтобы туристы могли получать важные сообщения за рубежом. Систему «Электронная путевка» создали в стране для регулирования туристического рынка. Она мониторит работу туроператоров, контролирует соблюдение ими законодательства, защищает права туристов. С 1 июля функции гарантирующего поставщика в 5 регионах СКФО перейдут в Ставрополь Энергосбыт. С этой даты энергокомпания приступает к работе в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Законодательно необходимое разделение сетевого и сбытового функционала призвано сделать отрасль эффективнее, стать драйвером качественного совершенствования услуг. Реконструкция федеральной трассы Р-215 в Дагестане вошла в перечень инфраструктурных проектов с госучастием. По данным пресс-службы правительства республики, развитие этой стратегически важной транспортной артерии позволит повысить безопасность и комфорт дорожного движения, улучшить транспортную связанность территории, а также создать дополнительные условия для социально-экономического развития республики и всего Каспийского макрорегиона. На городском пляже Каспийска продолжается реконструкция территории. Окончание работ на пляже запланировано на август этого года. В ближайшие месяцы здесь появится зона фудкорта, раздевалки, душ, медицинский пункт, объекты торговли, пункт проката инвентаря. Международная федерация футбола допустит российскую команду к участию в новом турнире для игроков до 15 лет. Об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов. Турнир, запланированный на сентябрь в США, будет открыт для всех национальных ассоциаций членов ФИФА. Отмечается, что на это соревнование не будут распространяться ранее принятые решения о санкциях в отношении отдельных стран. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах: «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
5: Радио «Прибой».
1: Отличный день, отличная музыка.

0: Ты диджей Антонион только что в нашем эфире. «Мой мир» — так назывался этот трек, очень динамичный и воодушевляющий, который открыл новый музыкальный час в эфире «Радио Прибой». Друзья, я думаю, каждый из нас живет в своем собственном мире, не просто в четырех стенах, а в пространстве чувств, мечтаний, воспоминаний и надежд. И в нем есть место и солнце, и дождю, и тихим вечерам, и бурным приключениям. И каждый из нас, наверное, должен быть благодарен Всевышнему за то, что имеет. Сегодня мы имеем яркий солнечный летний денечек, и это огромное счастье, что у нас с вами есть возможность слышать друг друга, видеть друг друга. Давайте проживем эту жизнь так, чтобы потом, как говорят классики, говорили классики, не было безудержно больно за бесцельно прожитые годы. Всем доброго дня и отличного настроя!
1: Прибой FM. Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-1100.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания, необходимо поконсультироваться с врачом.
8: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68-20-40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
9: «Росювелир».
10: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

И эмоциональная новинка в нашем эфире. Нурлан и Лейла Русова только что в рубрике «Премьера» на радио «Прибой». Друзья, к сожалению, ни слова не поняла, потому что языки здесь карачаевский и балкарский. Очень похож на наш кумыкский, но, к сожалению, не поняла. Однако музыка обладает способностью выражать самые разные эмоциональные состояния. Мелодия, ритм и гармония могут передавать грусть, радость, тревогу, любовь и многие другие эмоции. Что испытали вы? Ну, друзья, наверное, это чисто индивидуально. Восприятие музыки у каждого свое, но однозначно эта композиция оставила неизгладимый след в наших душах и сердцах.

0: одной волне. На волне Радио Прибой. Реклама на радио. В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8 928 243 86 86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8 963 404 0116. Спите спокойно, без долгов.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Heat of the Night. И Сандра только что в нашем эфире. Это, друзья, рубрика «Архив» на Радио Прибой. Вообще, музыка, друзья, ретро-музыка, это больше, наверное, чем просто песни из прошлого. Это своего рода ключ к воспоминаниям и эмоциональным связям. Такие мелодии, ну, просто заставляют нас вспомнить о нашем прошлом и, наверное, самые красивые и запоминающиеся моменты в нашей жизни. Итак, это была рубрика «Архив». Прямо по курсу у нас блок полезной информации. Сразу после расскажу о погодных условиях, которые, ну, предстоит нам с вами прочувствовать на себе в ближайшие несколько дней.
1: Реклама на радио.
2: В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: «Омниум артиум медицина нобилиссима». Медицина — самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
7: «Росювелир».
8: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Друзья, чтобы ваш день прошел идеально, важно знать, что готовит нам погода. Берите с собой хорошее настроение, а мы подскажем, стоит ли захватить зонт или надеть куртку. Прогноз погоды на радио Прибой прямо сейчас. В Махачкале сегодня 25 градусов тепла, ясно, ветер легкий восточный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 63%. Завтра ночью температура воздуха понизится до 20 градусов, ветер изменится на южный, а давление останется без изменений. Температура днем не поднимется выше отметки в 25 градусов, а ночью 18 июня не опустится ниже 20 градусов. Ветер будет юго-восточный в пределах 2 метров в секунду. Если смотреть в целом по республике, температурный режим у нас приблизительно колеблется от 19 до 30 градусов тепла. В Левашах, например, 19 градусов тепла, небольшой дождь и пасмурно. В Маджалисе 25 градусов, облачно с прояснениями. В Териклимектеп 31 градус тепла, солнечно. Ну, в Унцукуле, например, сегодня 23 градуса, небольшой дождик, далее выглянет немного солнечно. А вот в Хунзахе даже небольшой дождь и гроза 18 градусов, в Южно-Сухокумске 32 и тоже солнечно. В Кизляре 30, солнышко беспощадно греет. Так, в Кумухе 21 градус и пасмурно. В общем, друзья, кому что по душе, то ли ветер, то ли дождь, как говорится, у природы нет плохой погоды, каждая погода благодать. Поэтому давайте благодарить Всевышнего за все, что Он нам посылает, ну и проводить этот день, находясь в хорошем расположении духа, в одной компании с радиостанцией «Прибой».
1: На волнах «Прибоя» лучшее родное.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Охранников и телохранителей проверят на профпригодность. Магомед Рамазанов поручил усилить работу по снижению нелегальной занятости в республике. И дагестанские тэквондисты победили на международном турнире в Киргизии. Теперь подробно. С 1 сентября частные охранники, телохранители и ведомственная охрана будут проходить периодические проверки в соответствии с новым порядком, который для них утвердила Росгвардия. Согласно документу, к работе допустят только тех специалистов, которые раз в год пройдут аттестацию на профпригодность. В зависимости от квалификационного разряда они должны будут сдавать экзамены на знание законов, правил применения оружия и спецсредств. На заседании правительства Дагестана под руководством председателя правительства Магомеда Рамазанова обсуждена работа по противодействию нелегальной занятости на территории городов Махачкалы, Дербента, Кизляра и Хасавюрта. Он подчеркнул серьезность последствий нелегальной занятости, снижение уровня социального обеспечения, собираемости налогов и формирование неравных условий конкуренции, а также поручил проанализировать действующие меры и активнее развивать подходы, которые уже доказали свою эффективность на практике. Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет 26 июня в Махачкале. В ней примут участие порядка 105 региональных компаний, которые предложат более 2000 вакансий в различных отраслях. Две студентки из Дагестана завоевали призовые места на фестивале «Российская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций, который прошел в Хабаровске. Об этом сообщает Минмолодежи Республики. Пашаева Патимат получила звание лауреата второй степени в номинации «Народное пение», Магомедова Милана – лауреата третьей степени в номинации «Фронтовая и патриотическая песня». Представительницы сборной Дагестана по тэквондо в составе национальной команды России успешно выступили на международном турнире в Киргизии, завоевав 3 золотые медали. Александра Авдеева стала победительницей соревнований в дисциплине «Стоп-балл». Еще 2 золота в копилку российской команды принесла Лейла Тагеева. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах. «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». «Прибой FM». Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на «Радио Прибой». В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
3: Ассаламу алейкум, добрый день, дорогие слушатели. У микрофона Мурат Алигимов, основатель маркетинг-клуба и эксперт по системному маркетингу. В эфире «Мастерская маркетинга». Подкаст о том, как работает современный бизнес и маркетинг без лишней теории, с понятными примерами и практическими инструментами. Сегодня у нас в гостях человек, который знает о дагестанских крышах все. Совладелец и коммерческий директор производственной компании «Крыши мира» Мусаила Джамиля. Джамиля, добрый день.
4: Добрый день, радиослушатели дорогие. Да, меня зовут Джамиля Мусаилова, я являюсь совладельцем, это семейная компания «Липецкровля» и «Крыши мира». «Липецкровля» – это более такая наша уже давнишняя компания, ей более 25 лет. Ну а «Крыши мира» – это наша молодая компания, но тоже очень-очень ответственная и занимающаяся таким же производством металлочерепицы и кровельных материалов.
3: Джамиля, тема маркетинга звучит порой слишком по-научному. Мы с вами общаемся вживую при этом. Я предлагаю вам представить, что у нас слышит сейчас человек, который далек от этой темы бизнеса, маркетинга. Ну, может быть, обычный мастер или домохозяйка. Как вы ему объяснили бы маркетинг простыми словами?
4: Ну, Для меня маркетинг – это не красивые слова и не реклама ради рекламы, я так сказала бы, да? Для меня маркетинг – это объяснить человеку, какую именно задачу выполняет наш материал. Вот именно под его задачу подобрать ему основную, ну, как сказать, металлочерепицу, сделать так, чтобы у человека крыша стояла годами, чтобы он не жалел о своем выборе и советовал нас другим.
3: Угу. Хорошо, давайте немножко познакомимся с вами. Вот за вашими плечами реально производство, а не просто там теория. Интересно, с чего все это начиналось? Расскажите о себе, как начинали, почему выбрали именно это направление?
4: Ну, начинал мой муж, тогда это была еще не развитая ниша, и было очень много сложностей в этой нише, и мой муж тогда обратил на нее внимание. Она не отвечала, ну, то производство, которое было на тот момент, это было 25 лет назад, ну, оно не отвечало тем требованиям, тем задачам, которые хотели клиенты. И мой муж, он сам по себе любит технические производства, тогда он на нее обратил внимание и начал заниматься. А я чуть позже к нему присоединилась, потому что у меня на тот момент был салонный бизнес. И мы вдвоем, знаете, как для нас очень важно было именно производить, создавать что-то хорошее для людей, потому что это дает такой, знаете, вот эмоциональный подъем, мотивацию. Вот. И вот тогда мы начали с ним совместное производство, занялись тогда Липецкровлей на тот момент. Вот.
3: А сегодня под брендом «Крыша мира» производите сами?
4: Да, сегодня под брендом, да. Ну и там было свое производство, и здесь тоже. Но здесь уже более как бы более увеличенном таком масштабе, да, производство.
3: Хорошо, у меня вот вопрос. Вот мы живем с вами в Дагестане. У нас свой ритм, свои привычки. Хочется услышать ваш взгляд на то, чем отличается кровельный рынок, например, Краснодара или Москвы от местного. То есть чем вы видите отличия, какие есть особенности, которые вы видите каждый день?
4: Ну, наш рынок, он живой. Знаете, как у нас свой менталитет, и наши люди, они любят советоваться, торговаться, любят такую же крышу, как у соседа. Вот, это наш менталитет, и это важно. Вот, поэтому мы им как бы на все их задачи отвечаем и предлагаем то, что они хотят. Я думаю, этим самым мы как бы удовлетворяем интерес.
3: Знаете, менталитет – это мощная вещь, я понимаю для себя. Иногда он помогает в сделке, иногда ставит палки в колеса. Уверен, у вас мешок таких историй. Можете вообще поделиться какой-то конкретной ситуацией, когда местные традиции, ну или менталитет помогали в сделке или, наоборот, уходили в минус?
4: Ну, знаете как, помогали, когда, например, ну, когда они опирались на репутацию нашей организации, да, тогда помогало, действительно. А когда, например, люди опирались на какие-то слухи или на какие-то, там, кто-то что-то сказал, то были такие случаи, когда человек не доходил или говорил, что где-то дешевле, но потом, как правило, они возвращались, потому что либо сроки срывались, либо материал оказывался не тот, ну, либо отношение было другое. В Дагестане доверие – это очень сильный инструмент, и ну, его невозможно купить рекламой, его нужно заработать. И обычно зарабатывается это годами хорошей работы.
3: Вот по поводу рекламы. Есть такое понятие, как сарафанное радио. Звучит это неформально, для многих предпринимателей это основной канал. Были ли у вас клиенты, которые пришли именно через сарафанное радио, базар, или, допустим, после общения, там, не знаю, в мечети, там еще где-то на рынке? Расскажите, как у вас работает сарафанное радио?
4: Ну, это мое любимое радио, я вам
3: так скажу. Да? Но после радиоприбой.
4: После радиоприбой, но это мое любимое радио, потому что действительно вот сарафанное радио, оно нам очень сильно помогает, особенно в кризисные моменты. Наверное, не секрет, что в каждом бизнесе бывают какие-то определенные кризисы, особенно когда это, ну, связано с общей экономикой. Вот. И вот именно сарафанное радио нас всегда спасало, потому что когда человек говорит, например, я у них брал, они нормально сделали, и можешь идти к ним, ну, что может быть лучше? Поэтому я сарафанное радио очень люблю и стараюсь, чтобы его было все больше и больше.
3: Ну, если я правильно помню, даже в ваших рекламных кампаниях и вы именно на это и фокус делаете. То есть,
4: да.
3: Допустим, что именно про качество, долгосрочность, про отзывы и так далее.
4: Да.
3: Отлично, что именно про это вы говорите, потому что многие упускают и думают, что сарафанный маркетинг и в целом сарафанное радио – это какой-то неконтролируемый инструмент, но если это вкладываться, то, конечно, это работает. Так, вот вы говорили в своих словах, в своих ответах, что клиенты иногда говорят, что где-то дорого, где-то дешево и так далее. Конкуренция среди кровельных материалов очень высокая. Клиент стоит перед, ну, перед выбором, почему я должен выбрать, допустим, условно, крыши мира. Угу. Чем ваша металлочерепица принципиально отличается от предложенных там конкурентов? Почему сегодня выбирают вас?
4: Ну, смотрите, во-первых, мы закрываем вопрос с крышей. Мы не просто продаем металлочерепицу. Потом у нас есть свои определенные принципы. Мы продаем только заводской металл с ГОСТом. Угу. Поэтому мы являемся поставщиками двух заводов. Это Новолипецкий комбинат и Северсталь. И не продаем ничто другое. Почему? Потому что есть такое сейчас на рынке очень много некачественного товара. Ну, у нас, знаете, как вот...
3: Что имеется в виду там? Толщина, да? Имеется в виду?
4: Может быть толщина, может быть покрытие, может быть неправильная оцинковка, оцинкование этого металла. И для нас у нас есть свои определенные принципы. Ну, есть такая наука, этика. Да? И
3: вот многим ее не хватает.
4: Да, вот, и для нас это очень важная наука. Мы хотим создавать только этичное производство, или, например, как сейчас модно говорить, экологичное. Угу. Вот для нас важно, чтобы наше производство, наш бизнес был экологичным. Поэтому мы продаем только исключительно качественный товар. И какая бы маржа ни оставалась, мы не спускаемся туда, где речь идет уже о некачестве. Я думаю, за этим к нам и идут.
3: А я правильно понимаю, зачастую в кровельных материалах это сразу не проверить, потому что это происходит через года. То есть ты купил, посмотрел, и там через год твоя крыша облезла, и тогда ты понял, ага, вот это случилось.
4: Знаете, я с вами соглашусь. Почему? Потому что вот раньше у нас мы постоянно делали баннеры ни одной облезлой крыши. Ну, как бы это грубо не звучало, облезло. Ну, оно так оно и есть, да? Вот я не знаю, каким другим словом это можно назвать.
3: Ну, это лучше, чем облезлая собака.
4: Да, наверное. Вот. Ну, имеется в виду, за столько лет, вот 25 лет, мы очень много тысяч крыш накрыли, и я думаю, это хороший показатель, что действительно ни одной облезлой крыши у нас нет. Поэтому, ну, я думаю, что вот это все, оно и говорит о нас, и поэтому и сарафанное радио у нас существует, и есть люди, которые с нами уже не первый и не второй год, а уже десятки лет.
3: Ну, я понимаю, что продавать важно не только про продукт, но и понимать, кому. Вот одно дело, когда это частник, строится, там другое дело, когда бригадир стал, а потом заказом. Как выглядит портрет вашего покупателя сегодня? И как вы меняете свои подходы в зависимости от того, кто перед вами?
4: Ну, у нас, знаете, у нас нет одного идеального портрета. У нас есть, так скажем, три портрета. Это либо частник, вот, который строит дом для своей семьи, который там, у него нет опыта, он переживает, боится ошибиться, хочет взять только качественную кровлю, да, и мы ему стараемся помочь с этим вопросом. Угу. Это прораб, это вот мастер, да, угу, которому важны сроки, наличие комплектации, чтобы не было проблем на объекте, это другой портрет. И есть оптовый клиент, которому важна стабильность, цена, объемы, скорость и, ну, и человеческие договоренности. Вот с каждым нужно разговаривать по-разному. Частнику, наверное, больше объяснять, вот, а там, прорабу, бригадиру, ну, быть точным, а оптовику быть надежным.
3: По поводу объяснять. Кто это сегодня у вас делает? Что вы вкладываете в своих менеджеров? Как вообще эта работа происходит?
4: Ну, знаете как, у нас идет, вот, мы не стоим на одном месте, мы постоянно развиваемся. И также у нас мы развиваемся, как, начиная от руководящего поста, да, заканчивая всеми работниками, например, и всеми отделами. Да, вот, мы развиваемся. Поэтому наши менеджеры, да, вот у нас есть такой принцип. Они все это знают наизусть, даже, мне кажется, если их разбудить ночью, они вам это скажут. Вот первое, что они должны сделать, это помочь. Угу. Помочь клиенту. Вот когда мы, например, допустим, говорим, вот мы видим клиента, мы здороваемся, и первое, что мы должны сделать, это прям вот обязательно для всех, это помочь. И вот они, ну, как бы, они на уровне нашей компании стараются помочь клиенту, чтобы он взял именно то, что ему нужно, а не то, что было навязано, и даже, может быть, это было, например, невыгодно для компании, но самое главное, чтобы это было выгодно для клиента. Почему? Потому что завтра, когда он будет смотреть на свою крышу и вспоминать,

0: какого назначения ему металл вообще нужен. Это может быть частный дом, это может быть, допустим,
1: многоквартирный,
0: там,
1: дом,
0: многоквартирный дом, это может быть какой-то там технический объект. Вот. Потом он вплоть до дизайна вот, дома, он спрашивает, чтобы подобрать, например, ну, может быть, у него там облицовка, например, коричневого цвета, а вы ему серую крышу. Как бы не совсем. И он больше теплые оттенки подойдут. Вот.
1: Ага. Хорошо. Вот мы с вами общаемся, вот наши первые 15 минут, и, наверное, слушайте, может сложиться ощущение, что только про самое хорошее, да, позитивное и так далее. Ну, я уверен, что за каждым успешным бизнесом стоят синяки и шишки. Говорят, что самый дорогой опыт – это оплаченный деньгами. Что у вас было самым дорогим уроком? Хотел бы, чтобы вы вспомнили самую серьезную ошибку, которая стоила вам денег и времени, но после рекламного блока.
2: Реклама.
3: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада». Красота вне времени.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
9: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
11: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
12: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
1: Мы продолжаем наш эфир. В гостях у нас Мусаила Джамиля, совладелец и коммерческий директор компании «Крыша мира» и «Липецкровля». Сегодня у нас тема «Как правильно создавать бизнес и, самое важное, не потерять его». А до рекламного блока я спрашивал у вас, Джамиля, какую самую дорогую ошибку вы совершали в своей практике?
0: Ну, давайте я назову две ошибки. Вот давайте. Первая ошибка – это доверять людям без системы.
1: Угу.
0: Когда вот в бизнесе, вот знаете, вот должно быть не только ваше сердце, но и контроль.
1: Угу.
0: Должен быть контроль документов, сроков, ответственности, учета. И за этим всем нужно следить. Вот. И я, честно сказать, это поняла не из книг, а из реальных ситуаций и из опыта.
1: Угу. А что еще?
0: И второе, это самая дорогая ошибка, это то, что товар, если он хороший, думать, что он просто сам себя продаст. Его тоже нужно продвигать, объяснять, показывать, упаковывать.
1: Ну, это сегодняшние реалии, потому что
0: да,
1: конкуренция невероятна, и считать, что товар сам по себе продаст, это уже не рабочая история.
0: Да, согласна.
1: А немножко скажите тему касательно системы. Что вы в это понятие включаете?
0: Ну, смотрите, система, существуют определенные отделы, правильно, вот в бизнесе.

0: бизнесе. И каждый отдел имеет свою цель. Вот каждый отдел должен идти к этой цели, и нужно его не просто, например, создавать эту цель, но нужно ее и контролировать, и как бы корректировать.
1: Правильно я понимаю, допустим, цель у вас, допустим, условно оцифрована, и каждое да. какое-то подразделение следит за этим?
0: Да, само собой.
1: А вы за какими анализ. Процессами следите, вот как руководитель, как владелец?
0: Ну, я слежу за общей статистикой, я слежу за отзывами, это обязательно, я слежу за отделом качества. Вот. Ну,
1: держите, так сказать, руку на пульсе.
0: Да, держу. Я не могу сказать, что я полностью нахожусь в процессе, но и процесс сама не отпускаю, особенно что касается качества и отзывов.
1: Хорошо, а вот если продолжать тему, связанную с ошибками, были ли моменты, когда вы были на грани потери бизнеса? И как удалось вырулить?
0: Ну, смотрите, слава богу, такого прям момента, чтобы потери бизнеса не было, но грани, когда был спад в бизнесе, когда были
1: сложные времена.
0: Сложные времена были. И, естественно, здесь помогал что? Помогал опыт, в первую очередь, помогала дисциплина, помогала пересмотр, я даже так сказала, расходов, помогало увеличение качества продукта, помогало, как сказать, это вот... больше коммуникаций с прорабами, мастерами, больше коммуникаций с общественностью. Все это помогало вкупе.
1: Угу. Это замечательно, потому что я тоже знаю, что вы проводите там различные фокус-группы с мастерами, да. для того, чтобы собрать то, что на сегодня многие бизнесы, на что они забивают, это маркетинговые исследования, потому что именно у прорабов есть та адекватная, релевантная обратная связь, которая необходима для компании. Джамиль, у нас подкаст называется «Мастерская маркетинга».
0: Угу.
1: Хотелось бы, чтобы мы немножко проговорили про маркетинг. Ну, раз у нас тема затронута касательно ошибок, давайте обсудим их. Потому что маркетинговые ошибки, они бывают особенно обидны. Была ли какая-то конкретная маркетинговая акция или реклама, которая у вас проводилась? Если да, то почему?
0: Да, была.
1: Спасибо за честный ответ. Да, чтобы люди не подумали, что у нас только про все позитивно и успешный успех.
0: Была. Знаете, вот когда мы пишем в рекламе, на баннерах, на счетах, качество, гарантия, выгодно. Но этого настолько много в городе, что люди уже это не считывают. Они просто проходят мимо.
1: Это обесценилось.
0: Да, это обесценилось. Клиент уже не слышит. Вот, поэтому сейчас больше, знаете, вот работает конкретика. Например, какой металл, какие сроки, что входит в заказ. Вот, да, вот, мне кажется, больше вот сюда нужно делать фокус и акцент.
1: Хочу немножко поделиться историей этой проблемы. Дело в том, что в 70-80-х годах, когда делали фокус именно на качество, особенно в тех странах, где это было возведено в культ, такие как Япония, Германия и так далее, что произошло? Например, бытовой техники. То есть бытовая техника стала максимально качественной, она не ломалась. И поэтому им приходилось уже внедрять какие-то дополнительные опции, чтобы, условно, стиралку или холодильник заново покупать, потому что она годами работает. И потом компании и страны, которые, как, допустим, наша любимая Россия, начали перенимать, но они упустили такой момент, что через какое-то время слово «качество», как вы правильно отметили, обесценилось. Потому что каждый говорит, что у меня качественная вещь. Но качество – это, наверное, какая-то шкала, потому что бывает качество 0,1, есть качество там 1,2 условно. Но вот эти коэффициенты никто не пишет. Все говорят, у нас качественно, у нас индивидуальные условия и тому подобное. И, к сожалению, когда из каждого утюга про это транслируют, люди уже этому перестают верить, как и, допустим, скидкам, распродажам и тому подобное. Поэтому я полностью с вами согласен, что сегодня работают лучше офферы, предложения, которые про конкретику. Но давайте попробуем вернуться лет 5 назад. Вот лет 5 назад, там, до пандемии, какие инструменты у вас лучше всего работали?
0: Ну, до пандемии, в принципе, знаете, вот это было то состояние, когда у нас экономика была на хорошем уровне, и строек, люди вообще вот строились очень много. И сказать, что там нужны были какие-то определенные инструменты, там не было. Почему? Потому что мы работаем не один год, и люди к нам уже приходят не за первой крышей. Кто-то там третью крышу ставит, кто-то вторую крышу. Ну, оптовики-то
1: хочется они порадоваться вообще, за этих людей, если это частики. Хотя бы одну сделать бы.
0: Вы знаете, вот мы, когда у нас клиент уходит уже с крыши, мы всегда говорим им, приходите еще. Видимо, это срабатывает.
1: Хороший инструмент.
0: Да, поэтому вот.
1: Было проще, хочу продвигаться.
0: Да, было проще, намного проще. Ну и потом, знаете, конкуренция, она же с каждым днем растет, и сейчас идет уже IT-технологии, уже идет какой-то новый век, и новая молодежь, она уже по-другому все это видит, и нужно успевать идти в ногу со временем. Вот угу. Нам, вот как бы старичкам, нужно успевать идти в ногу со временем.
1: Кстати, хочу сразу задать этот вопрос касательно вашего мнения о зумерах на работе.
0: Ну, знаете, здесь я не могу сказать такого, знаете, как одного мнения, да?
1: Скажите
0: там
1: оба.
0: Там есть плюсы и минусы. Знаете, зумеры, знаете, как они очень уверенные в себе, и это, наверное, плюс. Почему? Потому что они считают, что они прям вот супер, и все они умеют. Но минус в том, что они хотят все и сразу, и это
1: иллюзия, или это на самом деле так?
0: Ну, когда как, да. Вот потому что наше поколение, да, оно более трудоспособное, трудолюбивое, мы более терпеливые, мы кропотливые, мы хотим понемножку идти к высотам каким-то. А вот они хотят сразу, как бы, знаете, вот сразу такой взрыв такой, знаете, вот.
1: Есть мнение, с которым я тоже согласен, что это происходит в силу того, что старшее поколение жило в определенных ограничениях, огромное количество там товаров, услуг не было, и приходилось выживать условно, в тех условиях, которые были там, в 90-х, начало 2000-х и так далее. А наши коллеги, я подчеркну слово коллеги, потому что я с большим уважением к ним отношусь, которые родились там, в 2010-х и потом, они эти сложности не видели. А, может быть, для них это плюс, но в работе многие работодатели отмечают, что это сильно расслабляет, и в итоге они не пытаются добиться тех результатов, которые, допустим, старшее поколение добивалось бы на их местах. Вы как считаете, это так?
0: Я согласна. Ну и вот потом, знаете, я вот хотела бы еще сказать, вот то, что вы сказали, что вот 5 лет назад, знаете, единственное, что бы я хотела бы вот сделать 5 лет назад, это создать свой личный бренд, потому что сейчас вот именно личный бренд, он работает очень хорошо на вашу репутацию.
1: Угу.
0: И очень важно вот именно вот... создавание, вот эти, у нас этого не было, вот нашего возраста, люди, поколение наше об этом как бы не думало, потому что мы создавали производство, мы создавали качественные материалы, мы как бы создавали все это, но нужно оповещать. Сейчас настолько много информации, что люди не успевают узнать все, что есть, например, в регионе, и поэтому нужна дополнительная какая-то информация от вас, от личного бренда, и плюс доверие к личному бренду сейчас растет с каждым днем.
1: Не все наши слушатели понимают, что в это слово закладывается. Расскажите, пожалуйста, что вы имеете по словам личный бренд?
0: Ну, знаете как, это когда вы...
1: соцсети через... развитые?
0: Это может быть соцсети развитые. Это когда вы со своей там страницы или со своего... Можно также, вот, например, сейчас вот через радио, вот Прибой, например.
1: Вот, лучшее радио.
0: Лучшее радио,
1: по
0: я согласна.
1: По нашему мнению.
0: Ну, мы с радио Прибой, например, очень много лет вместе работаем, поэтому, ну, сами понимаете, если мы работаем, значит, оно действительно нам очень и очень нравится. Вот.
1: Что еще?
0: Потом, ну, через соцсети, ну, говорить о своем товаре, о своем, знаете, как продукте, я бы сказала, да, вот, говорить о производстве, показывать производство, и человек начинает понимать, что его ждет, когда он придет к вам, ну, как бы...
1: Почему расспросил? Потому что часто не согласен с тем, что вкладываться в личный бренд. Поясню. Потому что обычно про это рассказывают те люди, которые продают различные курсы. Вот, типа, приходите, я вас обучу личному бренду. А по итогу они вас учат просто много-много вести свои соцсети и каждый свой шаг, каждое свое телодвижение описывать. Но если, допустим, как вы правильно отметили, лет 5 назад это было бы интересно, то сегодня это делает каждый. То есть, и в итоге человек думает, ну, мне за каждым, что ли, следить? И мало кто из них выделяется. И, сказать, с призмы маркетинга, личный бренд – это когда вы, такое слово здесь хорошее есть, нишуетесь. То есть у вас определенная ниша есть, то, чтобы вы собираете определенный образ в голове вашей аудитории, будь то она маленькая или большая. Когда, допустим, вам говорят про личный бренд, и люди, в том числе наши слушатели, начинают искажать, что надо просто себя снимать, говорить, что, допустим, я делаю сегодня это и так далее, происходит размытие. И человек до конца не понимает, вы кто? Вы вчера были, допустим, певец, сегодня строитель, завтра, допустим, домохозяйка, а по итогу, ну, зачем мне за вами следить? Потому что я, вот, допустим, на вас подписался, к примеру, потому что там, условно, маркетолог был. Вот мне интересно, потому что я в этой теме хочу понимать для себя тренды. Завтра этот человек начал рассказывать про, не знаю, там, про то, как делать ремонт. Ну, мне уже это не интересно, потому что я не ожидал, что ты занимаешься ремонтами. Поэтому зачастую личный бренд – это комплексная работа, как и в маркетинге, когда вы делаете так, чтобы вас в определенной нише, как определенного человека с определенным позиционированием, знали. Но если вам говорят, что просто купите наши курсы по личному бренду и вас научат там снимать ролики без нишевания, бегите. Вы согласны с этим?
0: Я согласна с этим. Знаете, даже больше скажу. Личный бренд – это не только про то, как вы показываете какие-то красивые картинки. Личный бренд – это какая-то польза для населения. Если вы создаете определенную пользу, занимаете определенную нишу, то мне кажется, все равно через какое-то время, через определенное, это дает о себе знать. Например, вот я начала свою страничку в запрещенной соцсети, и у меня там, знаете, как вот по построению бизнеса, примеры, задачи, как строить бизнес для новичков. И я учу просто молодежь. Это все абсолютно бесплатно, и я вижу отклик. Я даже более скажу, у меня за последние 2-3 месяца я чуть нестабильна в этой работе, и я перестала вести, и мне стали поступать такие запросы, как: а почему вы перестали вести, а мы вас слушали, а мы там пользовались вашими советами. Но это приятно, и потом это тоже, знаете, как определенная благотворительность, потому что она уже бывает разная благотворительность. Делиться опытом – это же тоже хорошо. А так, да, инфо-цыгане, они испортили много. Поэтому вот эти курсы, которые, например, я тоже не советую, потому что больше воды и надувательства. Да, надувательство вот этого, конечно, не хочется, чтобы они все это портили.
1: Зацеплюсь за слово «благотворительность». Я знаю, что в вашей деятельности это не последнее место занимает. Расскажите, пожалуйста.
0: Как говорят у нас, когда вы занимаетесь благотворительностью, одна рука дает, другая не видит этого. Поэтому про основную благотворительность мы не говорим. Но про одну мне очень хочется вам сказать. Почему? Потому что это была моя мечта. И прям 5 лет, то, что вы говорите, у меня такое знаковое значение имеет. Действительно, в течение 5 лет Но я придумала этот проект и мечтала о нем, но у меня не было на то возможности и средств. Я буквально в течение 5 лет эти средства собирала. О чем я говорю? Там, где у нас крыша мира находится, это получается проезд с сепараторного в сторону Хасаюрта, 2-й километр, там у нас будет небольшой парк. Он занимать будет 1 гектар, это будет моя личная фантазия. Для чего я это делаю? Этот район, он сам по себе социально немножко такой обездоленный, да. Вот. Ничего нету там. Люди живут в квартирах, они хотят погулять, они хотят отдохнуть, ни парка нет, ни места поиграть нет. Да. И поэтому я хочу придумать, я, конечно, очень экономлю на том, чтобы нанимать дизайнеров, на том, чтобы нанимать специальных специалистов. Почему? Потому что я хочу все эти деньги направить на покупку, например, деревьев тех же самых, детских площадок, все такое. Как получится, так получится, не судите строго, но это действительно искреннее и такое светлое желание помочь. И почему оно родилось? У нас там раньше была тыквенная ферма.
1: Многие помнят, это огромные тыквы по трассе.
0: Да, это была задумка моего мужа, и я сначала, честно скажу, я была очень скептически настроена, потому что я считала, что это отвлекает от основной работы, но когда я приехала на эту ферму и увидела блестящие глаза детей, какие они были счастливые, как они бегали по этой ферме, у меня тогда зародился этот проект. Мне захотелось повторить этот блеск в глазах, и я надеюсь, что у нас получится.
1: А я правильно понимаю, в этой тыквенной ферме была огромная коллекция тыквенных семян и продукции?
0: Да, там было около 99, по-моему, сортов разных тыквы, и причем они были собраны со всего мира.
1: Вашим мужем? Всем.
0: Да, моим мужем.
1: Это
0: да,
1: его они хобби, были... получается?
0: Да, это его хобби, да. Там тоже будет у нас пару тыкв, конечно, не все поле будет засеяно тыквами, но пару больших тыкв мы все равно посеем.
1: Очень рассчитываем, что вы как можно скорее реализуете свою задумку, и мы с вами обязательно посетим вас.
0: Обязательно.
1: Так, у нас... следующий момент, смотрите, я в плане возвращаюсь в маркетинг. Дело в том, что в моей книге «Маркетинг в кейсах» я как-то описывал реальную историю, как один производитель стройматериалов предложил бесплатный замер крыши и за счет этого обогнал конкурентов. Вот подобные бесплатные крючки вы используете сегодня? И как к ним относитесь?
0: Ой.
1: Но давайте после рекламного блока.
2: Реклама. Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
8: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
1: Мы продолжаем наш эфир.
9: Регистрационный номер L номер ТУ 0500-441 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
10: Для детей старше 12 лет.
1: Мы продолжаем наш эфир. В гостях у нас Мусаило Джамиля, совладелец и коммерческий директор производственной компании «Крыша мира» и «Липецкровля». Мы сегодня до рекламного... Вообще сегодня говорим про бизнес, как его построить и сохранить. До рекламного блока я спрашивал, вот некоторые компании используют бесплатные крючки. Замер, там еще что-то делают. Вы как на этот инструмент смотрите и практикуете ли?
0: Ну, я это называю не бесплатный крючок, а нормальная консультация.
1: Даже так, да?
0: Да. Вот. Сначала нужно человеку помочь разобраться во всем. Да? И человек приходит вот с замерами крыши, он растерян, и вот мы помогаем, мы делаем ему замеры, и все, как бы это все бесплатно. И если даже человек уходит, ну, у него это все равно от нашей компании хорошее впечатление. И это тоже очень большой и большой огромный плюс.
1: Хорошо, если не этим приемом, какими другими приемами вот за эти годы вы пользуетесь, который действительно дал результат? В плане маркетинга, в продажах и так далее.
0: Но я думаю, это правильный расчет крыши, потому что сейчас наше время, особенно если это сложная крыша, ее сложно будет рассчитать, чтобы не осталось остатков, потому что это тоже деньги клиента. Поэтому мы стараемся рассчитывать очень профессионально, чтобы без лишних остатков по размерам клиента все рассчитать и сделать ему как можно максимально экономно. И я опять-таки хочу сказать, качественно. Почему? Что значит качественно? Продать тот металл, который они хотели, а точнее продать заводской металл по ГОСТу и по той толщине, которую они заявляли изначально.
1: У вас на самом деле немножко специфичный бизнес в том плане, что крыши кроют в основном, как я понимаю, весной и летом, может быть, чуть-чуть и осенью. Зимой точно падает спрос. Как вы с этим работаете? Как управляете сезонностью в вашем бизнесе? Что делаете вне сезона?
0: Ну, я соглашусь. кровля – это сезонный бизнес. Но у нас больше бывает это лето и осень. Вот. Но остальное время мы тоже не сидим, мы готовимся к своему основному сезону. Что мы делаем? Мы улучшаем качество наших станков, мы улучшаем качество продаж, мы занимаемся тем, что мы готовимся к основному сезону. И мы работаем с бригадами, базами клиентов и готовим акции заранее для наших любимых клиентов. Ну вот этим мы и занимаемся.
1: Вот вы говорите, что вы готовитесь. Я правильно понимаю, в том числе отдел продаж, ну, все-таки у нас подкаст про бизнес. Вот я знаю для себя, что есть в каких-то компаниях там скрипты, какие-то сценарии. Угу. Мне лично интересно, живая механика, уверен, и нашим слушателям в том числе. Могли бы описать, ну, типичный разговор с клиентом, как это происходит, который вот к вам пришел, ничего толком не знает, просто интересуется?
0: Ну, я вам так скажу, мы всегда, вот знаете, как мы, я вам уже говорила о том, что мы, наша первая изначальная цель – это помочь. Mm-hmm. Поэтому, когда клиент приходит, первое, что мы его спрашиваем, что он строит и что ему нужно. Мы не начинаем с цены. Мы начинаем с того, что клиент должен сам лично посмотреть, подобрать, мы ему в этом помогаем, крышу, и ну, металлочерепицу или профнастил, там разницы нет. И клиенту мы, вот знаете, вот здесь надо тоже, как бы, наверное, сделать внимание, мы относимся одинаково хорошо и оптовику, и клиенту, который пришел там купить на очень маленький дом. Вот. Мы ко всем относимся с большим уважением и ну, с определенной задачей помочь. Вот. Поэтому, а уже цена, она идет уже второстепенно, потому что человек должен уметь понять, что ему предлагают, и сравнить качество за эту или за другую определенную сумму.
1: Знаете, мне кажется, не все так просто, как вы описываете. Наверняка же есть слово «дорого», которое слышит каждый из ваших менеджеров. И наверняка есть те, кто умеет это превращать в сделку, у кого не получается. Вот как вы сегодня работаете с возражением «дорого»? Можете рассказать какую-то конкретную фразу, кейс, историю?
0: Ну, дорого, да, оно встречается, оно всем нам встречается. Бывает и такое, да. Ну, например, вот как можно было бы на это ответить? Ну, вот, допустим, мне говорят, вот дорого, да? Ну, я бы сказала бы так. Я понимаю, что цена важна. Но давайте сравним не просто цену за квадрат, а весь комплект или то, что вы получаете на выходе. Потому что самая дорогая крыша – это та, которую потом приходится переделывать. И это реально так. И это и есть действительно большие кейсы, которые человек, может быть, сэкономил. Uh-huh. Ну, а вы знаете, ну, сейчас вот в курсе событий, что мастера у нас сейчас очень дорогие. И если раньше, например, металл стоил намного дороже, а работа стоила намного дешевле, то на наши реалии у нас получилось наоборот. У нас
1: на
0: материал
1: сегодняшний день.
0: На сегодняшний день у нас материал стоит намного дешевле, чем работа. Угу. И человек, ну, как бы, он ну, несет большие убытки. Потому что перестилать, и, во-первых, ну, снимать все это и перестилать, это стоит больших денег. Поэтому, я думаю, не стоит так рисковать. Нужно взять сразу, например, ну, качественную крышу. Как бы, я не буду говорить там не экономить. Экономить, потому что это наше, как бы, ну, традиционное такое, знаете, уже у нас в крови. Там, например, мы все хотим экономить, мы все хотим качество, мы все хотим, чтобы у нас было самое лучшее, но при этом быть, как, ну, как бы это все делать разумно.
1: Знаете, я всю свою работу, конечно, постоянно сталкиваюсь с этим возражением. Я хотел немножко подсветить и наших, для наших слушателей в том числе, что за этим словом зачастую стоит очень многое. Во-первых, почти все клиенты, и в том числе мы, когда находимся в позиции клиента, обобщают, упускают и искажают. Что это значит? Я хочу привести пример моего коллеги, который занимается производством пакетов. Вот недавно он выложил там ролик, и просто была невероятно смешная, но и с другой стороны, наверное, обидная ситуация. Дело в том, что ему написала девушка, которая заказывала у него там 1000 пакетов за 10 тысяч рублей в 2017 году. И она говорит, хочу продублировать заказ, и сразу закидывает ему те же 10 тысяч рублей, говорит, я жду, когда будет готов. Он говорит, с тех пор прошло 9 лет. Сейчас это стоит 20 тысяч рублей. И она с ним начала там ругаться в переписках, он там показал это все. Ну, типа, как, какие 20 тысяч рублей? Это же с чего вдруг? Он объясняет, вы у нас последний заказывали в 2017. И дело в том, что зачастую клиенты, когда говорят слово «дорого», они сравнивают это с там, предыдущим опытом. Если, допустим, он крышу делал там несколько лет назад, и там обходилось, условно, 100 рублей, а сегодня это стоит 200 рублей, конечно, он живет теми категориями. Во-вторых, когда он говорит «дорого», это может быть, конечно, он провел какой-то там мониторинг цен у конкурентов. Но практически мало кто из них ходит там с этим толщинометром, там подобное, они просто сравнивают, ну, похожий плюс-минус профиль с тем, что, допустим, есть. А он не до конца вникает, что отличается, там, как вы сказали правильно, толщина, покрытие, оцинковка и там подобное, которое в итоге сказывается на конечную цену. А он этот момент упускает и обобщает, что профиль везде плюс-минус одинаковый. Поэтому, уважаемые слушатели, если вам приходится сталкиваться с возражением дорого, вы для себя должны понимать, что в первую очередь это происходит, потому что наши клиенты не до конца могут разбираться, и поэтому наша задача как продавцов, как менеджеров, консультантов разобраться, включить небольшого детектива. Мне всегда хочется приводить аналогию, позвольте рассказать. Вот, допустим, мы, наверняка, многие из наших слушателей, в том числе, были на приеме у врача, на платном приеме. Как обычно происходит, ты заходишь к врачу, ты там поделился пару симптомов, и вот, смотрите, было бы очень странно, если сразу вам выписали бы назначение, не отправив на анализы.
0: Да.
1: То есть сделали бы сразу вам коммерческое предложение. Типа вот, готов список, идите покупать лекарства. Мы бы начали возмущаться, а где анализы, отправьте. И то некоторые врачи после одного круга анализов не могут определить, делать назначение, еще второй круг. Это вот как раз про то, что вы как доктор должны ковыряться, диагностировать, понимать, что вот вы как правильно сказали, какая у него ситуация, какой бюджет, для чего он хочет и там подобное. А без этого мы просто сталкиваемся в лоб с этим возражением «дорого». Что это значит? И еще одно исследование для наших слушателей, и для вам, может быть, тоже будет интересно. Проводили исследование, вот такую шапочку одевали на голову, какая кора мозга активизируется, когда человек видит цену. Как вы думаете, какая именно? Давайте вас не буду мучить. Та, которая отвечает за боль. Оказывается, для большинства людей какая-то, ну, цена – это про боль. Просто у разных людей через какое-то время растет болевой порог. То есть для кого-то сейчас пообедать на 500 рублей, он что-то дорого я покушал, а для кого-то, там, не знаю, оставить там 5000 евро в Риме, ну, средний расход, который он. То есть это а те люди, которые, ну, выросли в поколениях, где была там династия богатых, понятное дело, что у них этот болевой порог династиями уже возвращен. А хочу привести примеров, допустим, афроамериканцев, которые резко стали богатыми, вы видите, что они сразу покупают себе дорогую машину, зубы, золото и потом, потому что для них это, во-первых, дорого, с другой стороны, желание сохранить это имущество. Так вот, для большинства клиентов любая цена болезненна, любая. Почему? Потому что, ну, это значит, что надо что-то отдать, потерять и тому подобное. И хочу просто дополнить, спасибо большое за такую паузу, что такое понты? Хотите рассказать, что такое понты с точки зрения этой логики? Это попытка оправдать дорогую покупку. То есть мозг говорит
0: хороший
1: нам, смотри, мы потратились очень много, и про это никто не знает.
0: Да.
1: Надо рассказать всем, сделать пиар, включить пиар-машину. Хотя, допустим, разберем, например, студента. Вот, допустим, он не может себе позволить дорогой iPhone. Он взял в кредит, в рассрочку, подрядчик, поручитель привлек. Вот, и дальше, конечно, ему очень важно, нужно показать, что у него iPhone, потому что, ну, он много потратился. Важно показать перед ребятами. Ни в коем случае никого не обижаю, просто делюсь. А, там, перед девушкой, там, потом, ну, что, раз ты уже потратился. А если, допустим, человек работающий взял себе iPhone, он даже не парится по этому поводу, потому что для него это, ну, достаток его позволяет ему. Поэтому понты с точки зрения нейромаркетинга – это попытка оправдать свою дорогую покупку, потому что ты себе это позволить не мог, но ты ее приобрел, и тебе нужно как можно больше количества людей показать. Поэтому говорят, что Дагестан светился бы из космоса, если бы понты светились. Уях, это есть у нас. Но в любом случае, это и в плюс нам. Мы очень в этом плане предприимчивы и старательны.
0: Ну, я думаю, это нас мотивирует.
1: Безусловно. Вы, как раз, делились, что когда бываете в других странах и регионах, да, вы видите, какая там пассивность есть.
0: Да, есть.
1: И возвращаетесь в Дагестан, и уже здесь воздух, да, весь предприимчество.
0: Я вот не помню, где я слышала, но такая фраза была, вот на один квадратный метр в Дагестане, короче, столько славы и столько предпринимательских людей, что нигде такого нет. Поэтому я считаю действительно, что так как в Махачкале, так как в Дагестане у нас все это развито, мне кажется, это нигде нет такого.
1: А давайте сейчас затронем эту тему, вот предпринимательство. Многим начинающим предпринимателям сложно на старте.
0: Да.
1: Кто-то ищет заимствует средства, кто-то свои, кто-то берет, увы, ях, а кредиты. Как вы к этому относитесь?
0: Ну, смотрите, если это большая, крупная организация с большим опытом, то к кредитам я отношусь нормально, потому что они знают, что они делают. А если это маленький предприниматель, особенно начинающий, то, ну, если спросить мое мнение, то я отношусь к этому отрицательно.
1: И не советуете.
0: И не советую. Почему? Потому что человек, который может начинать свой бизнес, он может его просто начинать. без вложений. Потому что бизнес, это нам кажется, что нужно значит, просто с малого. Что делает кредит? Это большие обязательства, это фокус не в ту сторону. А маленький предприниматель, он должен весь свой фокус направить на свое дело, на свое детище, так сказать. Да? И вот эти долговые ямы, они будут его очень сильно отвлекать, и в итоге у него может развалиться и его бизнес, и остаться в долгах. Поэтому я не рекомендую. Но если вы уже прям вот вам никак, вот вы хотите
1: не
0: взять,
1: имется,
0: не
1: да?
0: имется, так скажем, да, но не берите вы более 30%. Есть такая определенная статистика, что 70% своего капитала, 30% можно взять, да. Ну, потому что это не та, у вас получается основное тело вот денег, оно у вас есть. И тут у вас как бы меньше рисков. Поэтому на большие риски малому предпринимателю или человеку, который небольшим опытом, лучше не идти. Это мой совет.
1: Ну, я как бы раскрою, что не только просто кредит, даже в долг, даже инвестиции не надо брать, если вы маленький бизнес, больше, чем 30%, это иметь в виду.
0: Да.
1: Я, кстати, хочу дополнить, мне кажется, еще если брать в долг и, там, для инвестиций, только на то, что вы можете потом продать и вернуть. То есть это какое-то оборудование, но это не вывеска, это не соцсети, не на работу, это потому что это невозможно вернуть потом.
0: Вот полностью согласна, потому что да, это то, что вам дает работу. Как бы удочка.
1: Красно. Очень мне нравится фраза по поводу удочки, потому что на самом деле в нашей программе мы тоже даем не рыбку, а удочку. То есть те инструменты, которые наши слушатели наверняка могут использовать. А вот будут или нет, мы не знаем. И узнаем только после рекламного блока.
11: Реклама. В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
12: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
13: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
14: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
16: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
1: Так, наш последний, к сожалению, последний блок с нашим гостем Мусаилом Джамили, совладельцем и коммерческим директором производственной компании «Крыши мира» и «Липецкровля». Мы сегодня целый час говорили о том, как правильно создавать бизнес и, самое важное, не потерять его. И когда говорим по поводу не потерять его, здесь еще очень важно рассказать про то, что производство держится на людях. Найти толкового сотрудника, особенно в нашем регионе, ого-го, какая задача. Как вы сегодня это делаете?
0: Ну, вот смотрите, сотрудника на производство или в продаже я смотрю не только по навыкам. Навыки, конечно, можно подтянуть, а вот отношение к работе, ответственность, честность, вот для меня лично это важнее. Вот бывает вот человек опытный, но с ним сложно работать. А бывает человек без большого опыта, но он внимательный, хочет учиться, не врет, не исчезает. Я лучше вложусь, честно говоря, во второго. Для меня очень важны вот человеческие качества. И, как правило, это вот, знаете, как, ну, если из моего опыта, это выигрывает, потому что со мной люди работают по 10, 15 и даже более лет. Поэтому, когда я смотрю, что люди со мной вот столько лет, я понимаю, что, наверное, я сделала все-таки правильный выбор.
1: А вот на самом собеседовании, как вы для себя это вычленяете, вот эти качества? Это уже у вас глаз наметан, или же какие-то вопросы, или что?
0: Ну, здесь и то, и другое, наверное. Здесь оно и вопросы, и глаз, и все. Потому что вот, ну, человеческие качества, мне кажется, они прям видны бывают. Да, соответствующие вопросы можем задавать.
1: Ну, считайте вот себя эмпатом, то есть человек, который хорошо чувствует других людей.
0: Да.
1: Ну, вам это помогает, да?
0: Ну, знаете, как я вообще, я такой человек, который, ну, вообще я люблю свой регион. Вот я вам так скажу, да, вот. Я считаю, что мы такие классные, так, наверное, нельзя говорить, но мы в Дагестане такие все классные, мы все, даже вот, если даже вот, ну, вот, вот, например, в Дагестане вот не страшно, например, там, где-то упасть в обморок, потому что к вам подойдут, я не знаю, человек 100, наверное, помочь, да, вот. Поэтому, мне кажется, мы такое все-таки, знаете...
1: И не страшно еще подраться, то, что те же 100 человек подойдут.
0: Да, может быть, да. Ну, как бы сказать, ну, все равно мы какие-то вот такие взаимодействующие, сплоченные, у нас коммуникация очень хорошая. Поэтому, ну, вот...
1: Вам это помогает в работе?
0: Да, мне помогает.
1: Ну, смотрите, вы сказали, что, допустим, у вас есть люди, которые работают там 5, 10, 15 лет. Я немножко с этим не согласен, в том плане, что отсутствие текучки – это хорошо. Все-таки, когда кровь обновляется, старые сотрудники не забывают и не... У них не зашкаливает такой показатель, как барзометр. Такое тоже есть. И поэтому лично мне откликается, что когда в компании есть, ну, естественно, текучка, это хорошо. Вы все-таки про другое.
0: Ну, знаете как, текучки нет. Почему? Потому что мы постоянно расширяемся. Мы не стоим на месте. У нас 7 офисов по Дагестану. Сейчас мы еще открываем офисы. Поэтому у нас как бы есть и новый поток сотрудников, и те старые. И плюс у нас есть шкала повышения. Те люди, которые у нас давно работают, и те люди, которые у нас уже с большим опытом, мы потихонечку их передвигаем на другую должность. И
1: вверх,
0: у них вверх по карьерной лестнице. И у них получится обновление их новых задач, у них усложняется все это. И плюс, знаете, как мы как большая семья. Ну, для меня вот это вот важно, потому что мы большую часть времени жизни проводим именно на работе с этими людьми. И для меня важно, с кем проводить. Вот, проводить его экологично и как этично, так можно сказать. Да, вот. И эти люди, получается, они же и создают наше общество вокруг нас, потому что мы их видим больше, чем кого-либо.
1: А с какой, давайте по-другому спрошу, проблема зарплат есть на рынке? В прошлом году они росли, в этом году падают. Какая ситуация на вашем рынке?
0: Вы знаете как, мы оплачиваем достойно рабочий труд, и ну, у нас нет таких, вот, знаете, как вот гиперзавышенных зарплат. Адекватные зарплаты относительно рынка, может быть, чуть-чуть больше. Но помимо зарплаты, я, например, считаю, что сотрудники, они достойны не только зарплаты, они достойны хороших условий. Например, вот сейчас мы в Крыше мира, мы строим для сотрудников отдельно, например, небольшой спортзал, потом хорошие раздевалки, которые, ну, которые, знаете, как вот человеческое достоинство их.
1: Не барак, грубо говоря.
0: Да, да, вот, хорошие. Потом у нас будет своя собственная столовая, которая будет не просто, например, столовая, а такая эстетично красивая, по типу а-ля кофейная.
1: Ну, как я понял, такая. Рядом у вас будет парк, чтобы туда могли другие
0: люди
1: зайти.
0: Да, и другие люди заходить, и они там столовые. Поэтому для нас это вот все это важно. Поэтому в каких условиях находятся люди?
1: Хорошо,
0: рядом?
1: Поэтому другой вопрос, вот, а какой вы видите вашу компанию «Крыша мира» через 3 года? Мне кажется, это как бы закрывающий наш диалог, да.
0: Ну, знаете,
1: в плане маркетинга, в плане бизнеса.
0: Ну, мне бы хотелось, я скажу, знаете,
1: давайте,
0: потому что
1: бы...
0: на все воля Всевышнего, поэтому мне бы хотелось видеть ее как сильную компанию, узнаваемую компанию, которые люди приходят не просто за металлочерепицей, а за готовым понятным решением по кровле, и чтобы вот это сарафанное радио через 3 года, оно распространилось на весь Дагестан, и просто, вот знаете, просто вот, вот каждого спросить, например, допустим, вот как ты относишься к «Крыше мира», и он говорит: супер, они молодцы.
1: Прекрасные слова, и давайте сейчас блиц, мы наверняка успеем его. Отвечайте коротко, ну или одним словом. Готовы?
0: Ну, давайте.
1: Маркетинг в одном слове – это?
0: Доверие.
1: А что больше всего именно вас раздражает в рекламе?
0: Ну, когда обещают то, чего потом не выполняют.
1: Клиент всегда прав, да или нет?
0: Клиент всегда важен. А наша задача уважительно относиться к нему и объяснять.
1: Я считаю, что клиент может быть не всегда прав, но он все равно остается клиентом, это мое мнение.
0: Да, согласна.
1: А чему вы, как это, хотите научиться в этом году? Ну, может быть, профессиональный или личный навык?
0: Но я бы хотела, знаете, вот именно по маркетингу лучше упаковывать свой опыт в контент, чтобы люди понимали ценность до прихода в нашу компанию.
1: И ваш главный принцип в работе?
0: Помочь.
1: Спасибо, Джамим, за интересный диалог. И я надеюсь, что каждый наш слушатель получил максимум для себя большую пользу. И прошу всех в следующий вторник, также 16:00, подключиться на нашу радио FM.
0: Вам спасибо за приглашение. Надеюсь, мой опыт был полезен нашим радиослушателям. Ну и всего доброго.
1: Всем большое спасибо. До новых встреч.
17: В Дагестане 17 часов.
18: На радио «Прибой» новости. Новости.
19: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму. Сулейманстальский район попал в зону высокого риска природных пожаров, и в Дагестане продолжается строительство подъездной дороги к Махачкалинскому порту. Теперь подробно. Выборы в Государственную Думу пройдут 20 сентября. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов. В единый день голосования состоятся выборы депутатов, а также прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах страны. Всего запланировано более 2000 компаний разного уровня. С 1 января 2019 года семьям, где родился третий или последующие дети, положена выплата в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Средств, заложенных в бюджете на эти цели, хватит и на повторные выплаты при рождении четвертого или пятого ребенка. Такое предложение озвучили на заседании бюджетного комитета Совета Федерации. Первый замминистра финансов Ирина Окладникова пообещала тщательно изучить этот вопрос при подготовке проекта бюджета на следующие 3 года. В предгорных районах Дагестана из-за повышения температуры воздуха прогнозируется вероятность возникновения природных возгораний. Об этом сообщает Северокавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Наиболее сложная ситуация складывается в Сулейманстальском районе. Метеорологи и экстренные службы предупреждают о максимальном риске ландшафтных и лесных пожаров в данном муниципалитете. Всех жителей региона призывают к бдительности. В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить в экстренные службы. Открытие тактильной экспозиции объектов культуры «Мир на ладонях» состоится 23 июня в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой. Она состоит из тактильных 3D-моделей выдающихся мировых произведений искусства, а также объектов из фонда музея ИЗО. Экспозиция открыта для всех категорий граждан, включая тех, кто имеет нарушение зрения. Строительная готовность подъездной дороги к порту Махачкалы превысила 33%. Об этом сообщили в правительстве республики. Проект имеет стратегическое значение не только для Дагестана, но и для развития международного транспортного коридора «Север-Юг». Новая дорога обеспечит круглосуточный доступ к порту, повысит пропускную способность транспортной инфраструктуры и ускорит доставку грузов к федеральным трассам, связывающим юг страны с центральными регионами. И о курсах валют на сегодня. Доллар 72,45 рубля, евро 83,80 рубля. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
20: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах. «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
21: Оперативно, компетентно, вовремя.
17: Новости на «Прибое».
22: Нас много! Родина одна. Радио «Прибой».

0: Мы на одной волне. На волне Радио Прибой. Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио Прибой представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Начало шестого в столице. Друзья, приветствую вас в рамках программы «Час желаний» на Радио Прибой. Спонсором программы является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому. Прямо по курсу рекламный ролик нашего партнера.
2: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
3: «Росювелир».
1: Традиционно наш эфирный номер телефона, друзья, я назову в самом начале программы. 8-988-291-10-07. Вы легко сумеете присоединиться к нашему общению посредством смс-чата. Пишите нам в мессенджер Макс на номер 8-988-291-10-07, либо дозванивайтесь к нам в прямой эфир и самостоятельно передавайте приветы, ну и заказывайте свою любимую музыку. В общем, друзья, начну цитировать ваше смс-послание прямо сейчас. Ассаламу алейкум, радио Прибоем. Передаю большой салам всем, кто слушает радио, особенно в город Хасавюрт, семьям Рамазановым и Магомед Расуловым. Прошу поставить вас зажигательную аварскую композицию в исполнении Марьям Газимагомедовой. Ну вот, в исполнении Марьям Газимагомедовой есть песня, она называется «Прощай, Гунип». Если вам такая композиция подходит, напишите мне, я ее обязательно поставлю. Далее идем. Добрый вечер, Алиса. Пишу из города Кизляра, ваша постоянная слушательница. Хочу попросить вас передать большой привет своим гостям, которые приехали к нам из Санкт-Петербурга. Это Оксана и ее супруг Игорь. Хочу показать им наш прекрасный Дагестан и хочу, чтобы они были счастливы здесь у нас и увезли с собой море положительных эмоций. Поставьте, пожалуйста, для моих друзей песню в исполнении Вани Дмитриенко. «Лего» называется. Да, есть такая композиция, и она обязательно прозвучит. Вашим же друзьям передаем большущий привет. Добро пожаловать на нашу обетованную землю. Надеюсь, они действительно отдохнут и увезут отсюда самые положительные, незабываемые эмоции. Далее идем еще одно смс-послание. Здравствуйте, Алиса, хорошего вам эфира. Поставьте, пожалуйста, красивую даргинскую композицию, чтобы можно было под нее погрустить. Угу. Вот какой запрос. Ну что ж, обязательно что-нибудь подберу. Ну, вам советую ни в коем случае не печалиться. Посмотрите, какая прекрасная за окном погода. И что бы сегодня ни происходило, завтра обязательно жизнь изменится в лучшую сторону. Просто надо в это очень сильно верить.

0: Реклама на радио.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
2: Кому-то везет, а кому-то...
3: С Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
4: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban-promo.ru.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Не пропустите. Строймаркет Бисмар объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль Чанган X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
3: Час желаний на радио «Прибой».
4: Хочешь, мы построим дом из лего деталек? Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару? Прости, если парю и слишком навязчивый. Я уверен.

0: Ведьма. Поздравления. Приветливое радио.
1: 8-988-291-10-07. Наш эфирный номер телефона, друзья. Отвечаю на ваш вопрос, куда писать. Писать вот именно на этот номер в мессенджер Макс. А еще есть вопрос. Добрый день, в рабочие дни у вас когда можно направить музыкальные поздравления и пожелания? Все очень просто. Ежедневно и в будни, и в выходные дни. С 12 до 13 у нас проходит программа «Час желаний». И с 17 до 18 тоже проходит программа «Час желаний». Друзья, вы можете писать, оставлять свои заявочки, передавать приветы, поздравлять. Мы же сделаем все возможное, чтобы довести ваши приветы и поздравления до адресатов. И, естественно, выполним ваши музыкальные заявочки. Итак, есть смс-очку, зачитай ее. Добрый вечер, салам алейкум всему коллективу радиостанции «Прибой». Валикум ассалам, желаем вам всего самого наилучшего, успехов в работе и в личной жизни. Хочу поздравить всех жителей села Гинжаул и попросить вас поставить песню Шуфутинского «Марджанджа». Заранее спасибо, с уважением, Явмидин. Ну что ж, Явмидин, мы вам тоже шлем огромнейший привет и тоже желаем вам всего самого светлого и доброго мира, добра и благополучия. Что касается песни, то прозвучит обязательно через несколько мгновений буквально. Так, далее идем, зачитываем. Ассаламу алейкум, радио Прибой. Передаю большой привет своей любимой сестре Зареме и ее супругу Нажмудину. Алиса, поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Заиды Джамбиевой. Ну что ж, прозвучит песня, она будет называться «Вернись», надеюсь, вам понравится. Так, и вот еще одно смс-послание. Так, ассаламу алейкум, радио Прибой. Пишу из города Хасавюрта. Хочу передать привет своим соседям, а еще моим друзьям из соседней республики. Поставьте, пожалуйста, песню Майербека Хайдарова. Есть очень красивая композиция «Дог дела до». Она называется, к сожалению, не знаю, как перевести, но песня очень красивая. Надеюсь, вам понравится.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24 на 7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8 963 404 0116.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Продолжается программа, друзья, еще как минимум 20 минуточек у нас с вами есть для того, чтобы передать привет и напомнить о себе и просто сделать приятное своим родным и близким посредством сюрприза музыкального в программе «Час желаний». 8-988-291-1007, наш эфирный номер телефона. И вот очередная порция ваших смс-посланий. Добрый вечер, Алиса. Передаю большой привет всем, кто сейчас в дороге слушает радио «Прибой». Мы направляемся в Дербент. Поставьте, пожалуйста, песню «Шадхабар». А, я знаю, что эта песня нам переводится как «Радостная весть», а исполняет ее группа «Мирес». Желаю счастливого пути всем, кто сейчас в дороге, друзья. Будьте осторожны и внимательны. Ну и, конечно же, хорошей музыки вам в дорогу я тоже поставлю. Далее идем. Так, добрый вечер, Алиса. Пишу из города Каспийска. У моей сестренки сегодня день рождения. Зовут ее Аишка. Она заканчивает 9 класс и сдает ОГЭ. Желаю ей удачи. Поставьте, пожалуйста, песню «Базовый минимум». Мия Бойко прозвучит обязательно и для вашей сестры, и для всех девчонок и мальчишек, которые сегодня проходят этот такой важный этап своей жизни. И ОГЭ, и ЕГЭ. Успехов вам, дорогие наши. Так, и вот еще одно смс-послание. Ассаламу алейкум, радио «Прибой». Пишу из селения Кумух. Поставьте, пожалуйста, зажигательную песню в исполнении Ларисы Гаджиевой. Передаю большой привет своей тете Рамине. Ну что ж, прозвучит песня обязательно. Мы же шлем огромнейший привет и в селение Кумух, и во все другие города вещания. Ну а я напоминаю о нашем программном спонсоре. Это ювелирный салон «Росювелир». Уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.

0: Реклама на радио.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16, телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
10: Час желаний.

Лариса Гаджиева только что в нашем эфире, друзья. Остается совсем немного времени, поэтому тороплюсь зачитать последнее смс-послание на данный момент. Добрый вечер, Алиса. Пишу из города Буйнакска. Передаю привет своему любимому городу и всем, кто меня знает. А зовут меня Зульфия. Так, поставьте, пожалуйста, песню Рустама Ахмедханова «Мой народ», если можно. Можно, конечно, Зульфия. Мы шлем большой привет и городу Буйнакску, и всем другим городам вещания. И не только городам, районам, поселкам. Напоминаю, что радиоприбой можно слушать всюду, в любой точке мира, друзья, в социальных сетях, ВК-музыка, Одноклассники, а также на цифровых платформах Яндекс.Музыка, МТС-музыка, в приложении «Звук» и через все умные колонки. Алиса, Маруся и Салют. А еще на нашем официальном сайте radioprebuy.ru. В общем, друзья, прерываемся здесь на последнюю музыкальную паузу. Хочу напомнить о том, что новый час будет ознаменован информационным выпуском новостей, поэтому если вы хотите быть в курсе всех событий, происходящих у нас в республике и за ее пределами, оставайтесь с нами.

0: Дагестане 18 часов. На радио Прибой новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — компания «Реклама Кавказ». Охранников и телохранителей проверят на профпригодность. Магомед Рамазанов поручил усилить работу по снижению нелегальной занятости в республике. И дагестанские тэквондисты победили на международном турнире в Киргизии. Теперь подробно. С 1 сентября частные охранники, телохранители и ведомственная охрана будут проходить периодические проверки в соответствии с новым порядком, который для них утвердила Росгвардия. Согласно документу, к работе допустят только тех специалистов, которые раз в год пройдут аттестацию на профпригодность. В зависимости от квалификационного разряда они должны будут сдавать экзамены на знание законов, правил применения оружия и спецсредств. На заседании правительства Дагестана под руководством председателя правительства Магомеда Рамазанова обсуждена работа по противодействию нелегальной занятости на территории городов Махачкалы, Дербента, Кизляра и Хасавюрта. Он подчеркнул серьезность последствий нелегальной занятости, снижение уровня социального обеспечения, собираемости налогов и формирование неравных условий конкуренции, а также поручил проанализировать действующие меры и активнее развивать подходы, которые уже доказали свою эффективность на практике. Федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет 26 июня в Махачкале. В ней примут участие порядка 105 региональных компаний, которые предложат более 2000 вакансий в различных отраслях. Две студентки из Дагестана завоевали призовые места на фестивале «Российская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций, который прошел в Хабаровске. Об этом сообщает Минмолодежи Республики. Пашаева Патимат получила звание лауреата второй степени в номинации «Народное пение», Магомедова Милана – лауреата третьей степени в номинации «Фронтовая и патриотическая песня». Представительницы сборной Дагестана по тэквондо в составе национальной команды России успешно выступили на международном турнире в Киргизии, завоевав 3 золотые медали. Александра Авдеева стала победительницей соревнований в дисциплине «Стоп-балл». Еще 2 золота в копилку российской команды принесла Лейла Тагеева. И о курсах и валют на сегодня: доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
2: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах: «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Новый музыкальный час открыла очаровательная Марианна. Вот таким вот красивым образом. Да, друзья, день выдался, возможно, для кого-то непростым, и я думаю, что пришло время отдохнуть. Желаю вам максимально приятного и расслабляющего вечера. Пусть все неприятности и усталость этого дня останутся где-то там позади. И пусть отдых принесет только приятные эмоции и, конечно же, восстановление сил.
1: Прибой FM. Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на радио «Прибой».

0: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Когда мы говорим о ламбаде, на ум сразу приходят жаркие тропики, бесконечные пляжи и мелодия, которую невозможно забыть. Родина ламбады – это Бразилия, друзья. Ну а что вы чувствуете и воспринимаете, когда слышите ламбаду на аварском языке? Вы знаете, ламбаду перепели на множество языков мира, так почему же не сделать это и на аварском языке? Что и сделала наша замечательная Зайнаб Махаева. Я думаю, что такой вот интересный микс в результате получилось, что-то новое и оригинальное, что не оставила равнодушных и наших слушателей тоже. Ламбада, Зайнаб Махаева и рубрика «Премьера» на радио «Прибой».

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама. Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога, комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
2: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
7: «Росювелир».
8: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Встречай лето вместе с любимым радио. Прибой.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: пробки на дорогах.
1: А теперь, друзья, самое время узнать актуальную информацию для всех автомобилистов. Узнаем, какие участки сегодня требуют особого внимания в нашем городе, а как лучше спланировать маршрут, попробуем выяснить вместе. Итак, по данным сайта 2GIS, 5 баллов пробки, ну, это характерно для данного времени. Большинство людей завершают свой рабочий день и направляются домой. Так, давайте начнем с троллейбусного кольца. Со стороны Магомеда Тагирова здесь двусторонняя пробка. От троллейбусного кольца до пересечения с улицей Агасиева тоже пробочка. Со стороны Гайдара Гаджиева, на которой ДТП вижу, тоже затруднения есть. А Акушинского проспект сейчас не в лучшем состоянии. Особенно тучи сгущаются ближе к Северной автостанции. Тут еще и ДТП. Так, на проспекте Казбекова в Семендыре, как всегда, пробка. Уже можно так сказать, как всегда. Так, давайте вернемся к центру города. Это улица Курмасова, сильно загружена. До Ходаева, Батырая, Магомеда Яракского, Эрчи Казака уже традиционно. Так, что я тут вижу? Я вижу здесь сильный затор на пересечении улиц Расула Гамзатова и Доходаева. Очень сильный затор. А далее на Даниялова такая же ситуация, на Буйнакского. А, так, вот обычно на Мирзабекова посвободнее бывает, но сегодня очень загружено. Поэтому, друзья, объезжайте. Магидова улица тоже обычно свободна, а сегодня загружена. Так, далее давайте переместимся в другую часть города. Проспект Гамидова, двусторонняя пробка. На Гагарина даже есть сегодня пробки, на Азиза Алиева, на Абдулхакима Исмаилова тоже. Нечто страшное творится в пятом поселке в районе Тысячи Мелочей, на мосту, под мостом, который ведет на Хаджибулача. Особенно сильно загружена улица Примакова сегодня почему-то. Вот что у нас на редукторном? Ну, на редукторном тоже, соответственно, пробки. В общем, друзья, к сожалению, увы и ах, порадовать вас нечем. Но в любом случае помните, соблюдение ПДД – залог вашей безопасности и комфорта всех участников движения. Желаю вам счастливого пути, ну и, конечно же, терпения добраться безопасно домой. На этой ноте я с вами прощаюсь. Все это время с вами была ведущая Алиса Шахназарова. Берегите себя и своих близких. До новых встреч в эфире и до свидания.
0: Реклама на радио.
2: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район Тысячи Мелочей. 52-20-30.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
6: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988
6: 292 47 47.

0: Кербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — компания «Реклама Кавказ». Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму. Сулейман-Стальский район попал в зону высокого риска природных пожаров, и в Дагестане продолжается строительство подъездной дороги к Махачкалинскому порту. Теперь подробно. Выборы в Государственную Думу пройдут 20 сентября. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале официального публикования правовых актов. В единый день голосования состоятся выборы депутатов, а также прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах страны. Всего запланировано более 2000 компаний разного уровня. С 1 января 2019 года семьям, где родился третий или последующие дети, положена выплата в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Средств, заложенных в бюджете на эти цели, хватит и на повторные выплаты при рождении четвертого или пятого ребенка. Такое предложение озвучили на заседании бюджетного комитета Совета Федерации. Первая замминистра финансов Ирина Окладникова пообещала тщательно изучить этот вопрос при подготовке проекта бюджета на следующие 3 года. В предгорных районах Дагестана из-за повышения температуры воздуха прогнозируется вероятность возникновения природных возгораний. Об этом сообщает Северокавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Наиболее сложная ситуация складывается в Сулейман-Стальском районе. Метеорологи и экстренные службы предупреждают о максимальном риске ландшафтных и лесных пожаров в данном муниципалитете. Всех жителей региона призывают к бдительности. В случае обнаружения возгораний необходимо незамедлительно сообщить в экстренные службы. Открытие тактильной экспозиции объектов культуры «Мир на ладонях» состоится 23 июня в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой. Она состоит из тактильных 3D-моделей выдающихся мировых произведений искусства, а также объектов из фонда музея ИЗО. Экспозиция открыта для всех категорий граждан, включая тех, кто имеет нарушение зрения. Строительная готовность подъездной дороги к порту Махачкалы превысила 33%. Об этом сообщили в правительстве республики. Проект имеет стратегическое значение не только для Дагестана, но и для развития международного транспортного коридора «Север-Юг». Новая дорога обеспечит круглосуточный доступ к порту, повысит пропускную способность транспортной инфраструктуры и ускорит доставку грузов к федеральным трассам, связывающим юг страны с центральными регионами. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. Это все новости. К этому часу оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах: «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
6: На радио «Прибой» притчи народов мира.
7: Горевали родители, что их сын стал калекой. Маленький он хорошо ходил. Однажды зимой, когда он упал в канаву, под ним проломился лед. Простуду доктор вылечил, но ноги у мальчика стали слабыми. Мать каждый день молилась за сына, надеясь, что он снова будет ходить. Однажды попросился к ним на ночлег прохожий старец. «Что с вашим мальчиком?» – спросил старец. «Не ходит, ноги застудил», – ответил отец. «Все сбережения потратили на докторов, да без пользы. Но я надеюсь, что мой мальчик снова пойдет». «Надежда без действия, что дерево без плодов», – заметил старец. А потом спросил мальчика: «Ты сам веришь, что можешь ходить?» «Я верю, только встать не могу». «Это хорошо, что веришь. Тебе повезло, что у меня волшебный посох. Опирайся на него и попробуй встать». Мальчик встал и, опираясь на посох, сделал шаг, потом другой. Родители были счастливы. Утром старец собрался уходить. Мать испуганно схватилась за посох. «Посох у меня обыкновенный. Вера и надежда творят чудеса. А их я оставил», — улыбнулся старец.
6: На радио «Прибой» притчи народов мира.
8: Радиоприбой в Буйнакске.
9: Радиоприбой в Дербенте.
8: Радиоприбой в Кизилюрте.
9: Радиоприбой в Махачкале.
10: Радиоприбой в Кизляре.
11: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремята». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремята». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремята». Красота вне времени.

0: 050 80 55.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В сети оптик «Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
5: Радиоприбой в Дербенте.
4: 101 FM.

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Хадну мерхаркада, ардну араба идит.
2: Готов сани летом, арбу зимой.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 20 часов.
1: Песня в стиле шансон. На волнах прибоя. Музыка, которая...

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Не пропустите! «Строймаркет Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+.» Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами,

0: И колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
1: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
2: Песня в стиле шансон на волнах прибоя.
3: Музыка, которая греет душу.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Привой».

0: Давай поговорим, хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой
1: глаза в глаза глядели.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
4: «Росювелир».
5: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
6: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: На волнах прибоя. Музыка, которая греет душу.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

За столом сегодня вместе вспоминаем о былом. Много радости и грусти разделили мы вдвоем. Друга я без лишней лести называл по жизни брат.

0: Дагестане 21 час.
1: Радио «Прибой».
0: Музыка, за которую не стыдно.

0: Аварская поговорка.
1: Худул нусхоги дахау, тушман цхоги эмирау.
2: Друзей и ста мало, врага и одного много.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
2: «Стоматология Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования – в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. Мечта – это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Радио «Прибой».

0: Даргинская поговорка.
1: Войдеш савицун хабашо.
2: Беда не приходит одна.
3: Народная мудрость.
4: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
4: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8 963 408 6000.
7: Рано или поздно к этому приходят все.
0: Реклама на радио «Прибой».
7: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама. В торговом доме Академии интерьера новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
5: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки. Прибой. Радио нашей.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
4: «Росювелир».
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-88. 292-47-47.
9: Хочешь музыку? Слушай. На радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91 59 57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: best music on the best radio. Radio Прибой.
1: Радиоканал Прибой. Регистрационный номер L номер TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
0: Для детей старше 12 лет.

0: You are listening to Radio Приboy, the best radio of Dagestan. Табасаранская поговорка.
1: Шакар, хну хисап апуру.
2: Цыплят по осени считают.
0: Радио Приboy.

0: Реклама.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не каждая травма заметна сразу. Не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
4: Слушай,

по дороге вечности печали со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

со врачом моей. Я раздавлен, силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все дому, пацану, тяжело все дому, пацану, описать 100 лет в одной поэме.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: выпьем за любовь.
1: Всегда рядом, всегда с тобой. Радио «Прибой».

ни хунгорс журан хвезе ан раги нагах чара код он хори цекхани канц эт турса гортле шогенуш хвезе хоял сүгчетса яхгири хуге

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.